0: Радио Комета.
1: Поехали!
2: Всем привет! Это Александр Иванов с группы «Ронда». Слушайте мою песню «Пуля» на радио «Комета».

0: берегах Лопасни 5 часов.
1: Радио «Комета».

Доброе утро, товарищи. Приглашаем вас на занятие гимнастикой. Поставьте ноги на ширину плеч. Руки опущены. Мышцы расслаблены. Первое упражнение. Сгибаем руки к плечам, ладонями вперед. Затем, отводя согнутые руки назад, прогибаемся. Выдохните. Начали. Согнуть руки. Прогнуться. В исходное положение. Вдохнуть. Полностью выдохнуть. Раз. Два. Три. Четыре. Постарайтесь соединить лопатки.

Последний раз? Ноги соедините. Ходьба. Шагом марш. Держитесь прямо. Продолжайте.

ходьбу заканчиваем. Третье упражнение. Рывки руками. Ноги на ширину плеч поставьте. Левую руку вверх поднимите, правую опущенную отведите назад. Делаем два рывка руками назад, затем, сменив положение рук, снова два рывка. Приготовились? Начали! Рывок, рывок, рывок, рывок. Раз, два, три, четыре. Дыхание не задерживать.

Еще потрясите. Хорошо. Соедините ноги. Четвертое упражнение. Наклоны туловища в стороны. При наклонах одной рукой скользим по ноге вниз, другую переводим на затылок. Влево туловище наклонить, выпрямиться, вправо выпрямиться. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох, выдох,

Ноги у вас вместе. Руки переведите на пояс. Пятое упражнение. Поднимание то левой, то правой ноги вперед. Приготовиться. Начали. Левую поднять, опустить. Правую опустить. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох. Выдох, вдох. Выше ногу.

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Радио «Комета». 92,6.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Польза-польза. Полезная польза». И сегодня у нас в гостях Аркадий Семенович Жмых, который расскажет о пользе фруктов. Аркадий Семенович, говорят, что абрикос.
2: Нет, это неправда.
1: Подождите, а как же яблоки?
2: Это тоже не соответствует действительности.
1: Но авокадо, все же знают, что авокадо.
2: Никакого авокадо.
1: Ну что же тогда полезно?
2: Что полезно? Полезно слушать по четвергам шоу с 3 до 5.
3: По четвергам полезный настрой с Анной Донрой. С 3 до 5 на радио «Комета». Вот где польза.
2: Ну я пошел?
1: Да, идите.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: радио «Комета». Реклама. Любимое радио теперь еще доступнее. Слушать «Комета Чехов» 92,6 FM стало проще простого. Достаточно сказать: «Алиса, включи радио «Комета».
1: Включаю.
0: «Комета». И наслаждайтесь любимыми треками и новостями Чехова через свою умную колонку. Никаких лишних действий, только музыка, которая всегда с вами. Попробуйте уже сегодня. Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку.

0: Никита Чехов. В городе 7:00.
1: Радио «Комета». 92.6 FM.
2: Учеными были исследованы все календари с котиками, все часы с кукушкой и все будильники. Полученных данных достаточно, чтобы смело заявлять: воскресенье начинается не сразу.
1: Каждое воскресенье

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвисьярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно, и материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
5: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Организация приглашает на постоянную работу юриста по гражданскому праву, желательно с опытом работы в судах. Испытательный срок 1 месяц. Телефон для связи +7 916 626 02 63, +7 916 626 02 63.
3: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Так снос не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолога.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета».

0: Радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. В Минздраве Московской области сообщили о том, что пациентов из Чехова направляют к врачам узких специальностей в другие города региона из-за дефицита специалистов в окружной больнице. Жители округа массово выражают недовольство тем, что для прохождения простых и сложных исследований, а также для получения консультаций, их буквально гоняют по всему Подмосковью. В ответ на жалобы пациентов Министерство здравоохранения Московской области сообщило, что кадровая служба Чеховской больницы ведет поиск врачей, дерматолога, пульмонолога, ревматолога, невролога и офтальмолога. До того, как штат будет укомплектован, больных направляют согласно правилам маршрутизации в Подольскую и Серпуховскую больницы, а также в Монике. А вот для прохождения МРТ приходится ехать еще дальше, в Одинцово. Аппарат для проведения диагностических исследований методом магнитно-резонансной томографии в Чехове технически неисправен, сообщили в ведомстве. Чехов вошел в программу повышения надежности электроснабжения, разработанную на 2026 год. Ее утвердили в Министерстве энергетики Московской области. Как сообщается, за реализацию будут отвечать специалисты Мособлэнерго совместно с администрацией муниципалитета. Ожидается, что благодаря проведенным работам снизится количество технологических нарушений, отключений и обращений жителей. Подмосковье продолжает зачищать от нестационарных торговых объектов. До конца года власти намерены ликвидировать еще как минимум 4500 таковых. Об этом сообщил зампред регионального правительства Вячеслав Духин. Он добавил, что в 2027 году будет снесено еще не менее 5000 торговых палаток. После завершения реформы у нас останется примерно 11 тысяч объектов. Большая часть расположена на частной земле и всего около 1000 на государственной или муниципальной, сказал чиновник. Профилактические отключения горячей воды в Чехове начнутся уже в середине мая. Отмечается, что точный график жители могут узнать на портале «Добродел» в разделе «Услуги». Во время отключения специалисты должны производить ремонт и замену изношенных участков трубопроводов, обновлять оборудование котельных и насосных станций, проводить гидравлические испытания и профилактическое обслуживание, сообщили в Министерстве энергетики региона. Максимальный срок отключения воды составляет 14 дней. Завершить все работы коммунальной службы обязаны до 31 августа. Вице-премьер России Александр Новак заявил, что за последние 20 лет россияне рекордно разбогатели. Такое неоднозначное заявление чиновник сделал в интервью «Ведомости». За последние 3 года реальные денежные доходы населения выросли на 26 с лишним процентов. Рост шел за счет всех компонентов – оплаты труда, социальных выплат, предпринимательских доходов, доходов от собственности, сказал Новак. По его словам, реальные зарплаты выросли на 24%, доля бедных сократилась до 6,5%, как и разрыв в подушевых доходах с развитыми странами.
2: Погода.
1: Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Чехове ожидается переменная облачность и 20-22 тепла. Ветер южный 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление понижено. Еще больше новостей городского округа Чехов вы можете узнать на нашем сайте lopasnya.ru и в нашем телеграм-канале.
0: Новости на радио «Карета».
3: Есть желание, но нет времени ходить на концерты любимых групп?
4: Да!
3: Давно не слышал живого рева гитар и драйва ударных?
4: Да!
3: Радио «Комета» доставит вам все прямо домой. Каждую субботу с 18 часов «Живой звук» в эфире. «Чероки шоу». Ну что, так лучше?
4: Да! То, что надо.
3: На радио «Комета».

0: Комета. Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Ищите качественные материалы для ремонта и строительства? Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома. Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие, сантехника от ведущих производителей, трубы, фитинги, крепеж. Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары, доставка в день заказа, профессиональные консультации, выгодные цены от производителя. Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А, строение 1, с 8 до 19.00, без выходных.
2: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляю.

вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Чанган сертифицировал новый Юни-Вэт для российского рынка. Лифтбеки теперь будут выпускать в Калининграде. Снаружи их можно отличить по закрытой передней панели и встроенным дверным ручкам. В салоне новый центральный тоннель и более крупные цифровые панели. Двигатель теперь два на выбор. На 180 и 235 лошадиных сил. В России резко возросли продажи новых автомобилей. В апреле дилеры продали 117 тысяч штук. Месяц стал лучшим с начала года. Рост к марту 12%, а к апрелю прошлого года 15%. Самой популярной маркой остается «Лада», а самой популярной моделью «Гранта». Но «Теннет Т7» и «Хавейл Джолион» продаются лучше «Весты». Voya и JQ стали самыми быстрорастущими китайскими марками на российском рынке. По данным Автостата, продажи люксовых гибридов и электромобилей Voya увеличились в 3 раза. Это связано с российской сборкой и ростом цен у конкурентов. А JQ укрепил позиции в бюджетном сегменте благодаря успеху компактного кроссовера J6. Люксовый семиместный кроссовер можно купить в пределах 5,5 миллионов рублей. Самая проверенная модель с большим выбором комплектации Exit VX. Honchi HS7 порадует любителей комфорта. У него адаптивная подвеска и есть функция мягкого гибрида. Agak GS8 – самый доступный вариант в этом классе. Выбрать люксовый семиместный кроссовер поможет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

полностью тобой я пьян, я тобою пьян, я больше не найду покоя. А я по полю да по полюшку приду к тебе, я по полю да по полюшку приду к тебе за тысячу верст, к тебе за тысячу верст. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе, я с переломанным крылом, но прилечу к тебе за тысячу звезд.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего

0: 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
1: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды

0: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
1: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта, программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов консультантов. 2026 год.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе – кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей – скидка 5%. Пенсионерам по будням – скидка 5%. И каждое воскресенье – скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, Владение 9, Строительный рынок, Строймастер, Павильон и 8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
3: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8 925 480 77 77. 8 925 480 77 77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. В Минздраве Московской области сообщили о том, что пациентов из Чехова направляют к врачам узких специальностей в другие города региона из-за дефицита специалистов в окружной больнице. Жители округа массово выражают недовольство тем, что для прохождения простых и сложных исследований, а также для получения консультаций, их буквально гоняют по всему Подмосковью. В ответ на жалобы пациентов Министерство здравоохранения Московской области сообщило, что кадровая служба Чеховской больницы ведет поиск врачей, дерматолога, пульмонолога, ревматолога, невролога и офтальмолога. До того, как штат будет укомплектован, больных направляют согласно правилам маршрутизации в Подольскую и Серпуховскую больницы, а также в Монике. А вот для прохождения МРТ приходится ехать еще дальше, в Одинцово. Аппарат для проведения диагностических исследований методом магнитно-резонансной томографии в Чехове технически неисправен, сообщили в ведомстве. Чехов вошел в программу повышения надежности электроснабжения, разработанную на 2026 год. Ее утвердили в Министерстве энергетики Московской области. Как сообщается, за реализацию будут отвечать специалисты Мособлэнерго совместно с администрацией муниципалитета. Ожидается, что благодаря проведенным работам снизится количество технологических нарушений, отключений и обращений жителей. Подмосковье продолжает зачищать от нестационарных торговых объектов. До конца года власти намерены ликвидировать еще как минимум 4,5 тысячи таковых. Об этом сообщил зампред регионального правительства Вячеслав Духин. Он добавил, что в 2027 году будет снесено еще не менее 5 тысяч торговых палаток. После завершения реформы у нас останется примерно 11 тысяч объектов. Большая часть расположена на частной земле и всего около 1000 на государственной или муниципальной, сказал чиновник. Профилактические отключения горячей воды в Чехове начнутся уже в середине мая. Отмечается, что точный график жители могут узнать на портале «Добродел» в разделе «Услуги». Во время отключения специалисты должны производить ремонт и замену изношенных участков трубопроводов, обновлять оборудование котельных и насосных станций, проводить гидравлические испытания и профилактическое обслуживание, сообщили в Министерстве энергетики региона. Максимальный срок отключения воды составляет 14 дней. Завершить все работы коммунальной службы обязаны до 31 августа. Вице-премьер России Александр Новак заявил, что за последние 20 лет россияне рекордно разбогатели. Такое неоднозначное заявление чиновник сделал в интервью «Ведомостям». За последние 3 года реальные денежные доходы населения выросли на 26 с лишним процентов. Рост шел за счет всех компонентов – оплаты труда, социальных выплат, предпринимательских доходов, доходов от собственности, сказал Новак. По его словам, реальные зарплаты выросли на 24%, доля бедных сократилась до 6,5%, как и разрыв в подушевых доходах с развитыми странами.
2: Погода.
1: Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Чехове ожидается переменная облачность и 20-22 тепла. Ветер южный 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление понижено. Еще больше новостей городского округа Чехов вы можете узнать на нашем сайте lopasnya.ru и в нашем телеграм-канале.
0: Новости на радио «Карета».
3: Тебе все говорили, не делай этого, что ты останешься один на один с неотвратимыми последствиями. Приводили доводы и аргументы, но это тебя не остановило. Утреннее шоу на радио «Комета». Нас тут миллионы. Теперь и ты тут. Правильный выбор. Подключайся. По будням с 8 до 10

0: работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
1: Ищите качественные материалы для ремонта и строительства? Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома. Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие, сантехника от ведущих производителей, трубы, фитинги, крепеж. Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары, доставка в день заказа, профессиональные консультации, выгодные цены от производителя. Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А, строение 1, с 8 до 19:00 без выходных.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
5: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
6: Кто там?
7: Твоя весна пришла!
8: Весна и музыка на любимом радио.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
2: Какие будут предложения?
3: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
2: Правда, 320? Это шутка?
3: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
1: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
2: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
1: Пойдемте уже, не будем терять время.
3: Телефон 8-966-328-05-25. Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Чехов, заводская 1/1.
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
4: opt-akb.ru.
3: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92,6

0: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Минпромторг России предложил обязать маркетплейсы предлагать российские товары при поиске иностранных аналогов или товаров без указания брендов. Об этом и о многом другом в нашей рубрике. Минпромторг Российской Федерации предложил обязать маркетплейсы предлагать российские товары при поиске иностранных аналогов или товаров без указания брендов, следует из презентации главы ведомства Антона Алиханова на Конгрессе индустрии детских товаров. В презентации отмечается, что для подтверждения безопасности товаров ведомство предлагает обязать импортеров детских товаров на маркетплейсах проходить полный спектр процедур по соблюдению мер технического регулирования Евразийского экономического союза. Россияне смогут использовать биометрию для посадки на самолет. Сервис запустят до конца первого полугодия. Эксперимент пройдет в 26-27 годах в Пулково и Шереметьево и коснется авиарейсов Аэрофлота, заявили журналистам в аппарате вице-премьера России Дмитрия Григоренко. Россияне смогут проходить предполетные проверки в ускоренном режиме с помощью государственной единой биометрической системы. Постановление о запуске соответствующего пилотного проекта подписано, сообщили в аппарате. Запуск сервиса состоится до конца первого полугодия 2026 года. Другие аэропорты и авиаперевозчики также смогут присоединиться к эксперименту при технической готовности инфраструктуры. И в завершении выпуска. Спрос на литературу о выгорании и стрессе в России сократился на 20% в первом квартале текущего года, сообщили РИА Новости в пресс-службе сети книжных магазинов «Читай город». В топ-5 книг про усталость в 2026 году вошли такие книги, как «Я больше не могу», «Как справиться с длительным стрессом» Рангана Чатерджи, «Твои секреты», книга «Антистресс для счастья, объятий и фыр-фыр-фыр» Натальи Красновой, «Собрать по кусочкам», книга для тех, кто запутался, устал и перегорел, Марты Бек, «Самогипноз», 45 эффективных техник для управления стрессом и негативными эмоциями Кевина Финнеля, и «Не верь всему, что чувствуешь», как тревога и депрессия заставляют нас поверить тому, чего нет, писателя Роберта Лихи. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Радио. Комета. 90.

0: Радио «Комета».
1: «Комета».
0: 92,6 FM. Радио «Комета». Реклама.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
3: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
4: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта, программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. По роду у продавцов-консультантов. 2026 год.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: городе и районе 10.00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Космонавты российского сегмента Международной космической станции Сергей Куть-Сверчков и Сергей Микаев выйдут в открытый космос 27 мая. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса в телеграм-канале. Отмечается, что космонавтам предстоит провести масштабную работу за бортом МКС, установить новое оборудование и вернуть результаты уникальных экспериментов. В конце апреля сообщалось, что транспортный корабль «Прогресс» МС-34 успешно состыковался с модулем «Звезда», входящим в российский сегмент Международной космической станции. Переводы денег по номеру телефона незнакомым людям могут обернуться для отправителя серьезными рисками. Об этом в беседе с RT рассказал доктор юридических наук, декан факультета права Высшей школы экономики Вадим Виноградов. По словам эксперта, отправитель не может быть уверен, кому именно поступят деньги. Получателем может оказаться человек, включенный в перечень террористов и экстремистов, либо владелец счета, связанного с финансированием запрещенной деятельности. Виноградов пояснил, что если подобный перевод обнаружат банк или контролирующие органы, в отношении отправителя могут начать проверку. Юрист также отметил, что банк вправе заблокировать счет самого отправителя, если деньги были переводы.

0: введены на счета, связанные с сомнительными схемами. И в завершении выпуска. Более 40% опрошенных россиян работают свыше 40 часов в неделю. Причем у 44% из них переработки случаются чаще, чем раз в неделю. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного онлайн-сервисом психотерапии «Ясно». 14% опрошенных вовсе сталкиваются с повышенной нагрузкой каждый день. По словам большинства респондентов, такой режим работы они выбирают чаще всего для того, чтобы заработать больше денег. Однако четверть из них не выбирает его самостоятельно. Высокая нагрузка в таком случае оправдывается требованиями компании. Для более чем 60% россиян термин «трудоголик» подразумевает человека, который не может перестать работать даже тогда, когда в этом нет необходимости. При этом 40% опрошенных готовы отнести себя к этой категории. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».
1: Наша жизнь невозможна без романтики. Если вы хотите отвлечься, расслабиться, выразить свои искренние чувства и эмоции, то вечерний эфир с Иваном Карповым именно для вас.
2: И мы продолжаем вечер романтики на 92.6 FM. А все это радиостанция «Комета».
1: Романтическая атмосфера, великолепная музыка и только хорошее настроение каждую среду с 20 до 22 часов на радиостанции «Комета» 92.

0: Комета. Реклама.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123. Радио «Комета». 92.

том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Новый очиститель воздуха Xiaomi справляется с аллергенами в квартире за 60 минут. Компания Xiaomi представила умный очиститель воздуха Midea Air Purifier 6. За 2 часа работы он, как утверждает производитель, может удалить почти весь формальдегид из воздуха квартиры средних размеров, а за час почти все аллергены и другие загрязнители. Midea Air Purifier 6 оборудован комплексной системой очистки воздуха. В ее состав входят 2 раздельных модуля и пара вентиляторов, прокачивающих практически до 12 тысяч литров воздуха в минуту при уровне шума до 26 дБ. Внутренняя конструкция прибора включает первичный фильтр для крупных частиц, антибактериальный слой, формальдегидный фильтр, кассету с нанофильтром и еще блок химических абсорбций в сочетании со слоем для ультрафиолетовой стерилизации, необходимый для уничтожения вирусов и бактерий. По заверению производителя, за 2 часа работы новинка удаляет до 99% формальдегида из воздуха при площади помещения от 49 до 84 квадратов. Для мониторинга характеристик окружающего воздуха используется несколько датчиков. Они следят за температурой и влажностью, содержанием частиц, формальдегида и пыли. Вдобавок, Air Purifier 6 совместим с экосистемой HypoOS и может работать в связке с другими устройствами умного дома. Новинка поступит на рынок КНР 13 мая. На этом пока все. Услышимся!

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7:30 до 15:00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте. Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно, тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича. Бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Чехов. Зерно и корма.
5: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
4: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
5: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
4: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: столице Чеховского района 11 часов.
1: Новости на радио «Карета».
2: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. В Минздраве Московской области сообщили о том, что пациентов из Чехова направляют к врачам узких специальностей в другие города региона из-за дефицита специалистов в окружной больнице. Жители округа массово выражают недовольство тем, что для прохождения простых и сложных исследований, а также для получения консультаций, их буквально гоняют по всему Подмосковью. В ответ на жалобы пациентов Министерство здравоохранения Московской области сообщило, что кадровая служба Чеховской больницы ведет поиск врачей, дерматолога, пульмонолога, ревматолога, невролога и офтальмолога. До того, как штат будет укомплектован, больных направляют согласно правилам маршрутизации в Подольскую и Серпуховскую больницы, а также в Монике. А вот для прохождения МРТ приходится ехать еще дальше, в Одинцово. Аппарат для проведения диагностических исследований методом магнитно-резонансной томографии в Чехове технически неисправен, сообщили в ведомстве. Чехов вошел в программу повышения надежности электроснабжения, разработанную на 2026 год. Ее утвердили в Министерстве энергетики Московской области. Как сообщается, за реализацию будут отвечать специалисты Мособлэнерго совместно с администрацией муниципалитета. Ожидается, что благодаря проведенным работам снизится количество технологических нарушений, отключений и обращений жителей. Подмосковье продолжает зачищать от нестационарных торговых объектов. До конца года власти намерены ликвидировать еще как минимум 4500 таковых. Об этом сообщил зампред регионального правительства Вячеслав Духин. Он добавил, что в 2027 году будет снесено еще не менее 5000 торговых палаток. После завершения реформы у нас останется примерно 11 тысяч объектов. Большая

0: Часть расположена на частной земле и всего около 1000 на государственной или муниципальной, сказал чиновник. Профилактические отключения горячей воды в Чехове начнутся уже в середине мая. Отмечается, что точный график жители могут узнать на портале «Добродел» в разделе «Услуги». Во время отключения специалисты должны производить ремонт и замену изношенных участков трубопроводов, обновлять оборудование котельных и насосных станций, проводить гидравлические испытания и профилактическое обслуживание, сообщили в Министерстве энергетики региона. Максимальный срок отключения воды составляет 14 дней. Завершить все работы коммунальной службы обязаны до 31 августа. Вице-премьер России Александр Новак заявил, что за последние 20 лет россияне рекордно разбогатели. Такое неоднозначное заявление чиновник сделал в интервью «Ведомости». За последние 3 года реальные денежные доходы населения выросли на 26 с лишним процентов. Рост шел за счет всех компонентов – оплаты труда, социальных выплат, предпринимательских доходов, доходов от собственности, сказал Новак. По его словам, реальные зарплаты выросли на 24%, доля бедных сократилась до 6,5%, как и разрыв в подушевых доходах с развитыми странами.
1: Погода.
0: Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Чехове ожидается переменная облачность и 20-22 тепла. Ветер южный 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление понижено. Еще больше новостей городского округа Чехов вы можете узнать на нашем сайте lopasnya.ru и в нашем телеграм-канале.
2: Новости на радио «Карета».

Стих. Что мне делать в 7 утра? На работу топать? Нет, конечно. Буду я сидеть, ушами хлопать. Скажешь ты, зачем же так? Так нехорошо. Но с 7 утра теперь будет утром шоу. Утреннее шоу на радио «Комета» теперь с 7 до 9. Не проспи.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Ищите качественные материалы для ремонта и строительства? Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома. Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие, сантехника от ведущих производителей, трубы, фитинги, крепеж. Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары, доставка в день заказа, профессиональные консультации. Выгодные цены от производителя. Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А, строение 1, с 8 до 19.00 без выходных.
2: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
3: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт. Щедрая земля. 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь! Количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта. Программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас! Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов-консультантов. 2026.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
2: Организация приглашает на постоянную работу юриста по гражданскому праву, желательно с опытом работы в судах. Испытательный срок 1 месяц. Телефон для связи. +7 916 626 02 63. +7 916 626 02 63.
3: Автосервис на Садовой. Честные,

0: Надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров, гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 02 73.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: что там?
1: Твоя весна пришла.
2: Весна и музыка на любимом радио. Радио Комета. Реклама.
3: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
4: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
5: Турбаза Талвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8-916-651-5570 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
6: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно, тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета».
1: В любимом городе полдень.
0: Новости страны и мира. О главном.
2: Минздрав России планирует пересмотреть номенклатуру медицинских специальностей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект приказа ведомства. С 1 сентября предлагается добавить свыше 10 новых направлений. В списке, в частности, названы медицинская биология, психология, физика, эмбриология, а также нутрициология. Кроме того, речь идет о физической реабилитации, эргореабилитации и химической экспертизе. Среди медицинских и фармацевтических работников должны появиться врач по медицине здорового долголетия и нутрициолог. Одновременно ряд специальностей планируется упразднить из-за утраты актуальности. Их полномочия предполагается перераспределить в более широкие и детализированные специальности. Управляющая компания должна ремонтировать подъезд жилого дома каждые 3-5 лет. При этом требовать за это дополнительную плату она не имеет права. Об этом рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарев. Согласно статье 36 Жилищного кодекса, все лестничные клетки и пролеты считаются общим имуществом. Управляющие компании или ТСЖ лишь получают плату за их содержание. Данные взносы легко найти в квитанциях под строкой «Содержание и ремонт жилого помещения». Однако из таких средств также финансируется текущий ремонт подъездов, пояснил Бондарев. По словам эксперта, периодичность ремонта подъездов должна составлять раз в 5 или 3 года. Конкретный срок зависит от классификации здания и степени износа отделки. И в завершении выпуска: против компании актеров Мэтта Дэймона и Бена Аффлека подали в суд сотрудники полиции Майами из-за фильма «Лакомый кусок». Об этом сообщает издание Independent. Фильм, премьера которого состоялась в январе, основан на реальных событиях рейде по борьбе с наркотиками в Майами-Лейкс в 2016 году. Эта операция завершилась крупнейшей в истории округа конфискацией денежных средств. Несколько полицейских, участвовавших в рейде 2016 года, настаивают, что кинолента нанесла ущерб их репутации. По их мнению, создатели фильма включили в сюжет вымышленные эпизоды, связанные с полицейской коррупцией, сделками с наркокартелями и прочим. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Сидоров, вы то что-то двигали в квартире, потом сверлили, потом катали по квартире что-то, потом пели в караоке, причем то, что я не знаю, а значит, не могла понять.

0: терпеть. Потом ругались с женой, потом мирились с женой, и все это делали ровно с 7 утра. «Сидоров, я будильник уже 2 года не ставлю, просыпаюсь под все эти звуки. Но сейчас-то что случилось? 7 утра и тишина. Я работу проспала, Сидоров. Что у вас там происходит?»
1: «Радио слушаю».
0: «Что вы там слушаете, Сидоров?»
1: «Утреннее шоу на комете теперь с 7 утра».
0: «Ты мне это брось. Бери дрель и сверли». Слушает он там.
1: «Слушайте утреннее шоу на радио «Комета» по будням с 7 до 9 утра».
0: «С кем ты разговариваешь?»

0: Радио «Комета». 92.6 FM. Дорожные новости.
1: В России изменится правило сдачи экзаменов на права. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В правительстве отказались ужесточать скоростные лимиты. Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты не поддержат инициативу уменьшить порог превышения, за который не выписывают штраф. Сейчас это 20 км в час. Московские чиновники предложили уменьшить его до 2-3. В Министерстве внутренних дел и ГИБДД также неоднократно критиковали эту инициативу. По их мнению, проблему надо решать не штрафами за минимальное превышение, а пересмотром самой системы скоростных ограничений. В России изменится правило сдачи экзаменов на права. Они вступят в силу с 1 марта следующего года. Теперь при подаче заявки на экзамен через госуслуги не надо прикладывать бумажную медсправку. Она подтянется из базы автоматически. Также чиновники больше не смогут затягивать сроки практического экзамена. Он должен состояться не позднее 60 дней после сдачи теории. А еще у экзамена по теории появится срок давности. Если кандидат не сдаст практику в течение полугода, теорию придется пересдавать. Иномарку можно перерегистрировать в такси, если ранее она числилась в реестре в другом регионе. Министерство транспорта выпустило разъяснение по

0: Радио Комета 92.6 FM. Рабочий полдень.
1: Радио
0: Комета. Рабочий полдень.
2: Всем доброго дня. Программа «Рабочий полдень» с Игорем стартует на радио «Комета» 92.6 FM Чехов. Сегодня среда, сегодня заявок будет в 3 раза больше. Я сегодня с вами буду вечером, а также программа «Романтика», поэтому присылайте.

ваши заявки, поздравления, пожелания по телефону 8-916-244-00-44. Погода улучшается, на улице ремонт. Я вот сегодня шел совершенно другой дорогой, даже не знаю, все в городе меняется, кладут теплотрассу, и, в общем, в принципе, все везде перегородили, поэтому, ну, как говорится, во благо, чтобы все функционировало и работало. Начинаем мы с группы ATC «Вокруг света», и сегодня мы попробуем в радиокалендарь заглянуть, что там было «Вокруг света» за несколько столетий и десятилетий. Далее немного рекламы, после чего рабочий полдень будет с вами до 14.00, и поэтому Игорь сегодня будет принимать ваши заявки, поздравления и пожелания по телефону 8-916-244-00-44. Подписывайтесь на наш портал lapasin.ru в Макси и ВК, поэтому читайте много полезной, хорошей информации. Все, начинаем наш концерт, группа ATC, далее Black после рекламы, и жду ваших заявок, поздравлений и пожеланий. Я знаю, что второй час наверняка будет активней, но поскольку время есть в первом часе, не откладывайте. Присылайте ваши заявки прямо сейчас.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как

0: дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Рабочий день. Полдень. Радио. Комета. Рабочий полдень.
1: Рабочий полдень с Игорем продолжается. Меж тем, я обращусь к прогнозу погоды и скажу, что Погода улучшается. Сегодня осадков не ожидается. Температура уже ближе к 20 градусам. И вообще сегодня обещает быть до 22-23 градусов тепла. Поэтому погода будет улучшаться. И до 30 обещают к концу недели. Вот пишут 29 градусов в следующий вторник. Ну, в общем, что могу сказать? Улучшается погода. И наконец-то мы приближаемся к нормальной ситуации, когда май действительно нас приблизит скоро уже к лету. Сегодня уже 13 мая, поэтому уже осталось совсем чуть-чуть, и весна просто закончится. Итак, композиция «Мисс Лето» «Я буду самый-самый» прямо сейчас. Дальше, если у кого-то есть пожелание прислать заявку на свою любимую песню, присылайте 8-916-244-2044. Это прямой эфир. Это прямой телефон эфира. Вот, поэтому можно позвонить, можно прислать смс, можно, соответственно, воспользоваться нашими всеми мессенджерами, кроме WhatsApp, и прислать вашу заявку на любимую песню. Поздравить, а также, ну, просто, так сказать, пожелать себе любимую какую-нибудь красивую мелодию. Всем приятного аппетита, кто за обеденным столом. Дачникам большой привет. С музыкой, как говорится, работать и отдыхать веселее, поэтому включайте Радио Комета, программу «Рабочий полдень». 8-916-244-2044. С вами Игорь, и я до 14.00 кручу ваши любимые песни. «Мисс Лето».

0: Рабочий полдень на комете.
1: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92.6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8-916-244-0044.
1: Рабочий полдень

0: Рабочий полдень. Радио. Комета. Рабочий полдень. Радио Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Ищете качественные материалы для ремонта и строительства? Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома. Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие, сантехника от ведущих производителей, трубы, фитинги, крепеж. Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары, доставка в день заказа, профессиональные консультации, выгодные цены от производителя. Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А, строение 1, с 8 до 19.00 без выходных.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». «Комета». 92,6 FM. Рабочий полдень.
1: Радио.
0: «Комета». Рабочий полдень.
2: Рабочий полдень продолжается. Между тем я перехожу к заявкам. Заявка от Вилли, нашего постоянного слушателя. Доброго дня. Включите эту бодрящую дичь. Чепик женат, Саня Бегов, беги. Ну, насчет дичи, да, согласен. Есть тут такое дело, в отличие от того, что прозвучало вот сейчас только что. Вот, конечно же, это немного другое, скажем так. Современные реалии популярной российской музыки. Ну, начинаем с первой, так сказать, исполнительницы. Чепик, девушку зовут, да. Ну, вот, написали, конечно, много чего интересного там на ее сайте, да. Но у меня что-то в одно ухо влетело, во второе как бы вылетело. Я даже ничего не почувствовал.
0: Рабочий полдень на комете.

0: рабочий полдень на кофейке.
1: Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8-916-244-0044.
1: Рабочий полдень на кофейке.
2: Для пацана видеочат ел.

0: Радио «Комета».
1: Между тем, кто любит более такое бодрящее и серьезное, KLF Last Train to Transcendental прямо сейчас.

0: Рабочий полдень. Радио Комета. Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, Владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
3: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую – освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды всего за 360 рублей. Закуски, салаты и горячие блюда, от которых сложно отказаться. Кулинария «Апельсин». Апельсин. Попробуйте и возвращайтесь снова.
4: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
5: С 1 апреля по 31 мая проходит акция. Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта. Программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строительство. Строение 4. По родности у продавцов консультантов. 2026 год.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Рабочий полдень.
1: Радио.
0: «Комета». Рабочий полдень.
2: Вместе с тем, рабочий полдень плавно переносится во второй час. Звонки потихонечку сейчас закроют этот час и перенесет на следующий.

0: на радио «Комета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. В Минздраве Московской области сообщили о том, что пациентов из Чехова направляют к врачам узких специальностей в другие города региона из-за дефицита специалистов в окружной больнице. Жители округа массово выражают недовольство тем, что для прохождения простых и сложных исследований, а также для получения консультаций, их буквально гоняют по всему Подмосковью. В ответ на жалобы пациентов Министерство здравоохранения Московской области сообщило, что кадровая служба Чеховской больницы ведет поиск врачей, дерматолога, пульмонолога, ревматолога, невролога и офтальмолога. До того, как штат будет укомплектован, больных направляют согласно правилам маршрутизации в Подольскую и Серпуховскую больницы, а также в Монике. А вот для прохождения МРТ приходится ехать еще дальше, в Одинцово. Аппарат для проведения диагностических исследований методом магнитно-резонансной томографии в Чехове технически неисправен, сообщили в ведомстве. Чехов вошел в программу повышения надежности электроснабжения, разработанную на 2026 год. Ее утвердили в Министерстве энергетики Московской области. Как сообщается, за реализацию будут отвечать специалисты Мособлэнерго совместно с администрацией муниципалитета. Ожидается, что благодаря проведенным работам снизится количество технологических нарушений, отключений и обращений жителей. Подмосковье продолжают зачищать от нестационарных торговых объектов. До конца года власти намерены ликвидировать еще как минимум 4500 таковых. Об этом сообщил зампред регионального правительства Вячеслав Духин. Он добавил, что в 2027 году будет снесено еще не менее 5000 торговых палаток. После завершения реформы у нас останется примерно 11 тысяч объектов. Большая часть расположена на частной земле и всего около 1000 на государственной или муниципальной, сказал чиновник. Профилактические отключения горячей воды в Чехове начнутся уже в середине мая. Отмечается, что точный график жители могут узнать на портале «Добродел» в разделе «Услуги». Во время отключения специалисты должны производить ремонт и замену изношенных участков трубопроводов, обновлять оборудование котельных и насосных станций, проводить гидравлические испытания и профилактическое обслуживание, сообщили в Министерстве энергетики региона. Максимальный срок отключения воды составляет 14 дней. Завершить все работы коммунальной службы обязаны до 31 августа. Вице-премьер России Александр Новак заявил, что за последние 20 лет россияне рекордно разбогатели. Такое неоднозначное заявление чиновник сделал в интервью «Ведомости». За последние 3 года реальные денежные доходы населения выросли на 26 с лишним процентов. Рост шел за счет всех компонентов – оплаты труда, социальных выплат, предпринимательских доходов, доходов от собственности, сказал Новак. По его словам, реальные зарплаты выросли на 24%, доля бедных сократилась до 6,5%, как и разрыв в подушевых доходах с развитыми странами.
2: Погода.
1: Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Чехове ожидается переменная облачность и 22.

0: 22 тепла. Ветер южный 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление понижено.
1: Еще больше новостей городского округа Чехов вы можете узнать на нашем сайте lopasnya.ru и в нашем телеграм-канале.
2: Новости на радио «Карета».
3: Программа «Музыкальный глобус» на радио «Комета» 92.6 FM. Для вас самое лучшее из мира популярной музыки. Хиты за последние полвека, музыкальные новости со всего мира, рассказ о творчестве звезд, популярной музыке и интервью с ними. «Музыкальный глобус» и я, его бессменный ведущий Игорь, для вас в прямом эфире в субботу в 21.00. До встречи на любимом радио «Комета». Пока!

0: со мной, ты всегда со мной. Радио Комета. Рабочий полдень. Радио. Комета. Рабочий полдень.
1: Рабочий полдень продолжается. 13:10 на часах. Меня зовут Игорь. Телефон прямого эфира 8-916-244-2044. Меж тем, май достаточно продуктивен на музыкальные события. Насколько я помню, конкурс Евровидения всегда проходит. Я вот не знаю, в субботу сделали такую передачу про Евровидение или как. Ну, в общем, это как бы событие обойти никак нельзя. Поскольку Евровидение сейчас проходит с 12 по 16 мая в австрийской столице. Полина Гагарина заняла там второе место, как-то выступая от России. И это было зачетное выступление. Я думаю, что это просто было супер. Между тем, про конкурс Евровидения что могу сказать? Вчера прошел первый вечер. И тем не менее, выбрали, конечно, финалистов. Там 10 стран, да. По мне, на самом деле, я не согласен был с некоторым результатом голосования. Поэтому... Об этом я, пожалуй, наверное, скажу после рекламы, поговорим, да, немножечко, так сказать, детально, да. Между тем, группа «Чингисхан», которая выступала в свое время в 1977 году, да, в Израиле проходил конкурс, и они выступали там с композицией вот «Чингисхан» одноименной, да. Сейчас выступает дубль группы «Чингисхан». Вот, я не знаю, наверное, или второй состав, как вот он сейчас ездит, я не знаю, там старые тетеньки выступают, да, и смотрю, молодежь подтянулась, так сказать, такая франшиза чингисхановская, молодая, современная, да, 21 века. Но, тем не менее, давайте группу Чингисхана отслушаем, дальше, соответственно, будет реклама, после чего, наверное, мы немножко все-таки, я вам чуть-чуть там скажу пару слов о том, что вчера было вечером в Вене, происходило на конкурсе Евровидения.
0: Рабочий полдень на Комете. Радио Комета 92.6.

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: неразрешенный годом ранее ничьи между четырьмя государствами. В общем, вот такая вот вещь произошла. Тем не менее, Израиль выступил неплохо, во всяком случае, да, и спокойно вышел в полуфинал. Он выступал под номером 10. Напомню, что от России в свое время в Вене выступала Полина Гагарина и заняла второе место. Это было одно из самых удачных выступлений на фестивале. Вот, Полина Гагарина присылала нам приветствие. И на радио Комета, за что мы ей благодарны. Вот, поэтому следим за, соответственно, за конкурсом Евровидения в втором полуфинале, который состоится в четверг. Вот, поэтому смотрим, что такого произойдет интересного, да, и во всяком случае Бой Джордж, который выступал за Сан-Марино, не прошел полуфинал. Вот не прошел и все. Даже вот не учли то, что на фестивале выступает такая мировая звезда, как Бой Джордж, выступает еще за маленькое карликовое государство Сан-Марино. Это ж, извините, очуметь просто можно. Вот. Итак, Полина Гагарина тогда сейчас продолжит наш концерт. 8-916-244-00-44.
1: Рабочий полдень на Комете.
2: Всем привет, с вами Полина Гагарина.
3: Шаг тобой до боли, до хрипоты.
2: Вы слушаете радио Комета.

0: Рабочий полдень на комете.
1: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92,6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8-916-244-0044.
1: Рабочий полдень на комете.
2: Между тем, у меня у Зульфии пришла заявочка на Софу Купер, раса Вячеслава Быкова. Ну, все потихонечку включаем. Первая — Софа Купер. Далее реклама.

Комета. Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатная.

0: по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Организация приглашает на постоянную работу юриста по гражданскому праву, желательно с опытом работы в судах. Испытательный срок 1 месяц. Телефон для связи +7 916 626 02 63, +7 916 626 02 63.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123, 8-496-72-76-123.

0: 92.6 FM. Рабочий полдень.
1: Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
2: Между тем, рабочий полдень плавненько так уже скоро сворачивает ласты, можно сказать, на сегодня, на дневной эфир, да. Я буду с вами вечером еще с 18 до 20 часов, но тем не менее, вот хочется с этой темой Евровидения немного разделаться, но тем не менее, может быть, вечером еще и поговорим. Андрей Краснов пишет: «Добрый день, Игорь, сегодня день рождения победителя Евровидения 2009 в Москве. Работал я там, ребят, работал». Вот, Александр Рыбака, поставьте его песню «Фэритейл». Поставим. В общем, я, когда я работал на Евровидении вот 2009 в Москве, все вот почему-то уже на Рыбака уже прям ставили, да, уже кричали: «А Саша, Саша, Саша». Вот, оказывается, этот Саша от Норвегии наш, из Белоруссии, и, в общем, иммигрант, который уехал в Норвегию и выступал за эту страну. Вот, победил. Я вот лично люблю, когда вот все, ну, непредсказуемо. А там уже прям уже кричали девчонки: давайте, вот Саша, Саша. Вот, ну, Саша хорошо выступил. Слов нет, в общем, каких-то там критических, да. Песня была хорошая. Fairy Tale сейчас будет. Что касается Эдуард, пишет, что... пишет: «Мне конкурс Евровидения понравился. Забавляла аббревиатура Европейского вещательного союза. Всегда смешно.

0: решила. Но ничего, в этом году будет болеть он, Эдуард, за Симона из Армении с его Палома Румбой. Вот, в четверг будет выступать. В четверг. В четверг будет интересно. Да, вот если привезет конкурс в Ереван, это будет восторг. Но, правда, букмекеры не делают высочайших ставок на него. Конкуренция всегда высокая. Да, насчет конкуренции, вот прочитал, да? Финам пророчит, да, греку. Но я вообще не знаю, Греция вообще была никакущая. У меня просто знакомый есть человек, который промотирует Кипр. Вот, там он грек, но в этом году он почему-то будет за Грецию там, соответственно, ну, так сказать, болеть, да, ну, то есть по продюсерам этой страны, вот, поэтому вот так вот. Посмотрим, что будет в четверг, поэтому тут даже и Австралию буквально что-то там уже пророчат, но не знаю. Честно говоря, Евровидение в Австралии, это, конечно, слишком уж круто. Туда доехать-то надо, ну, я не знаю, деньги-то, ладно. Сам вот этот часовой пояс, как это будет вообще все это выглядеть. Вот, поэтому сейчас Александр Рыбак, дальше будет для Зульфии любимая моя Вячеслав Быков, и будем потихонечку сворачиваться на сегодня.
1: Рабочий полдень на комете. Радио «Комета». Реклама.
2: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
3: Какие будут предложения?
4: Кафе «Кулинария» в Городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
3: Правда, 320? Это шутка?
4: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
2: Честно, кафе в Городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
3: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
2: Пойдемте уже, не будем терять время.
4: Телефон 8-966-328-05-25. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
5: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
4: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
5: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
4: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Рабочий полдень.
1: Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
2: Рабочий полдень, меж тем, потихонечку заканчивается. Но что я хочу сказать. Сегодня у нас праздник. День Черноморского флота ВМФ России. Поэтому я поздравляю всех моряков, флотильцев, кто на флоте сейчас, в военно-морском флоте России. С праздником желаю всем здоровья и отличной службы. Что касается событий, то 13 мая 1888 года отмена рабства в Бразилии. Но я думаю, что я об этом попозже скажу, потому что у меня там уже была заготовка, но поскольку по времени я уже не успеваю, то, наверное, я об этом, так сказать, скажу, наверное, вечером. И покушение было, кстати, на Папу Римского Иоанна Павла II, которое совершил турецкий террорист Мехмед Алякджа. Позже, после того, как Папа Римский немножко поправился, он его посетил, так сказать, в тюрьме и, можно сказать, его простил. Вот это целая история была тогда. Кино и немцы, не знаю. Наверное, кино, по-моему, мне кажется, есть про этот фильм, про это событие. Вот, поэтому все. Пока сегодня, так сказать, на этом мы закончим. Встретимся с вами вечером. Вячеслав Быков для Зульфии. И дальше развлекательный эфир на радио Комета после выпуска новостей. До встречи вечером.
0: Рабочий полдень на Комете.

0: рабочий.
1: В усадьбах Чеховского района 14 часов ровно.
0: Новости страны и мира. О главном.
2: Комнаты для молодых отцов, которые будут находиться рядом с супругой во время партнерских родов, целесообразно создавать непосредственно при родильных домах. С таким предложением выступил заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб, пишет ТАСС. Он отметил, что партнерские роды необходимо активнее популяризировать и обеспечивать соответствующие условия. Партнерские роды надо всячески пропагандировать и создавать условия. Можно в роддомах организовать комнату молодого папы для тех, кто ждет и потом находится рядом с супругой при рождении ребенка, пояснил Гриб. По его мнению, превращать партнерские роды в обязательную практику для всей страны не следует. По закону работодатели имеют право установить запрет на разглашение той или иной конфиденциальной информации, однако размер зарплаты сотрудника лично для него не может являться такими данными, поэтому распоряжаться этой информацией работник может по своему усмотрению, объяснил АРТИ руководитель юридической практики в Суперджоп Александр Южалин. Однако важно, что в некоторых случаях раскрытие размера зарплаты все-таки можно приравнять к раскрытию персональных данных. Это распространяется на ситуации, когда речь идет об уровне оплаты труда другого человека, объяснил юрист. По мнению Роскомнадзора, сведения о заработной плате стороннего лица являются информацией, содержащей персональные данные, отметил эксперт. Если следовать данной логике, то распространять или разглашать персональные данные, включая сведения о заработной плате, без согласия самого работника, запрещено. И в завершении выпуска создатель сериала «Маша и медведь» Олег Кузовков снимет полнометражную картину по мультфильму. Об этом сообщает издание «Variety». Кузовков рассказал, что его команда представит мировой аудитории обновленное видение героев «Маши и медведя», сохраняя добродушную комедийную манеру оригинала. Он планирует завершить работу над полнометражным фильмом к концу 2028 года. Мультфильм «Маша и медведи», напомним, вышел в январе 2009 года. Его транслировали на телеканалах Великобритании, Германии, Франции, Италии, Испании, Канады, стран Латинской Америки и Среднего Востока. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Польза-польза. Полезная польза». И сегодня у нас в гостях Аркадий Семенович Жмых, который расскажет о пользе фруктов. Аркадий Семенович, говорят, что абрикос.
4: Нет, это неправда.
3: Подождите, а как же яблоки?
4: Это тоже не соответствует действительности.
3: Ну, авокадо. Все же знают, что авокадо.
4: Никакого авокадо.
3: Ну что же тогда полезно?
4: Что полезно? Полезно слушать по четвергам шоу с 3 до 5.
5: По четвергам полезный настрой с Анной Донрой. С 3 до 5 на радио «Комета». Вот где польза.
4: Ну я пошел?
3: Да, идите.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Ищите качественные материалы для ремонта и строительства? Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома. Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие, сантехника от ведущих производителей, трубы, фитинги, крепеж. Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары, доставка в день заказа, профессиональные консультации. Выгодные цены от производителя. Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А, строение 1, с 8 до 19.00 без выходных.
2: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
3: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта, программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов-консультантов. 2026 год.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, так с ночи не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Ищите качественные материалы для ремонта и строительства?
5: Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома.
4: Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие,
5: сантехника от ведущих производителей, трубы, фитинги, крепеж.
4: Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары, доставка в день заказа, профессиональные консультации.
5: Выгодные цены от производителя.
4: Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А, строение 1, с 8 до 19.00 без выходных.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. В Минздраве Московской области сообщили о том, что пациентов из Чехова направляют к врачам узких специальностей в другие города региона из-за дефицита специалистов в окружной больнице. Жители округа массово выражают недовольство тем, что для прохождения простых и сложных исследований, а также для получения консультаций, их буквально гоняют по всему Подмосковью. В ответ на жалобы пациентов Министерство здравоохранения Московской области сообщило, что кадровая служба Чеховской больницы ведет поиск врачей, дерматолога, пульмонолога, ревматолога, невролога.

0: и офтальмолога. До того, как штат будет укомплектован, больных направляют согласно правилам маршрутизации в Подольскую и Серпуховскую больницы, а также в Монике. А вот для прохождения МРТ приходится ехать еще дальше, в Одинцово. Аппарат для проведения диагностических исследований методом магнитно-резонансной томографии в Чехове технически неисправен, сообщили в ведомстве. Чехов вошел в программу повышения надежности электроснабжения, разработанную на 2026 год. Ее утвердили в Министерстве энергетики Московской области. Как сообщается, за реализацию будут отвечать специалисты Мособлэнерго совместно с администрацией муниципалитета. Ожидается, что благодаря проведенным работам снизится количество технологических нарушений, отключений и обращений жителей. Подмосковье продолжают зачищать от нестационарных торговых объектов. До конца года власти намерены ликвидировать еще как минимум 4500 таковых. Об этом сообщил зампред регионального правительства Вячеслав Духин. Он добавил, что в 2027 году будет снесено еще не менее 5000 торговых палаток. После завершения реформы у нас останется примерно 11 тысяч объектов. Большая часть расположена на частной земле и всего около 1000 на государственной или муниципальной, сказал чиновник. Профилактические отключения горячей воды в Чехове начнутся уже в середине мая. Отмечается, что точный график жители могут узнать на портале «Добродел» в разделе «Услуги». Во время отключения специалисты должны производить ремонт и замену изношенных участков трубопроводов, обновлять оборудование котельных и насосных станций, проводить гидравлические испытания и профилактическое обслуживание, сообщили в Министерстве энергетики региона. Максимальный срок отключения воды составляет 14 дней. Завершить все работы коммунальной службы обязаны до 31 августа. Вице-премьер России Александр Новак заявил, что за последние 20 лет россияне рекордно разбогатели. Такое неоднозначное заявление чиновник сделал в интервью «Ведомостям». За последние 3 года реальные денежные доходы населения выросли на 26 с лишним процентов. Рост шел за счет всех компонентов – оплаты труда, социальных выплат, предпринимательских доходов, доходов от собственности, сказал Новак. По его словам, реальные зарплаты выросли на 24%, доля бедных сократилась до 6,5%, как и разрыв в подушевых доходах с развитыми странами.
1: Погода.
0: Завтра в Чехове переменная облачность без осадков и 20-22 тепла. Ветер южный 1-3 метра в секунду. Атмосферное давление понижено. Еще больше новостей городского округа Чехов вы можете узнать на нашем сайте lopasnya.ru и в нашем телеграм-канале.
2: Новости на радио «Комета».Любимое радио теперь еще доступнее. Слушать «Комета Чехов» 92,6 FM стало проще простого. Достаточно сказать: «Алиса, включи радио «Комета».
3: Включаю.
2: «Комета». И наслаждайтесь любимыми треками и новостями Чехова через свою умную колонку. Никаких лишних действий, только музыка, которая всегда с вами. Попробуйте уже сегодня.

0: пришла.
1: Весна и музыка на любимом радио.
2: Всем бодрости, радости и оптимизма. В студию микрофона Дима Казанцев. Ищите себя под хиты на любимой волне. И обязательно найдете.

0: Примета. Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Организация приглашает на постоянную работу юриста по гражданскому праву. Желательно с опытом работы в судах. Испытательный срок 1 месяц. Телефон для связи. +7 916 626 02 63. +7 916 626 02 63.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, заводская 1/1.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
3: opt-akb.ru.
2: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Уважаемые слушатели, внимание, новости! Они реально удивляют. В России создали хлеб со сроком годности 2 года. Да, 2 года, а не пару дней, как у обычного батона. Об этом сообщают аргументы и факты. Будем разбираться, в чем тут секрет. За основу взяли рецептуру хлеба для космонавтов, которую еще разработали в прошлом веке. Представьте, то, что ели на орбите, теперь адаптировали для землян. Для кого это? Продукт создан специально для армии, чтобы солдат всегда имел свежий хлеб даже в дальних гарнизонах, и для экстремальных условий, где нет возможности регулярно подвозить продукты на учениях, в экспедициях и при чрезвычайных ситуациях. Будем сравнивать. Привычный магазинный хлеб сохраняет свежесть от 24 часов до 72, а новый космический хлеб со сроком годности 2 года без потери качества. И это впечатляет.
1: Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку.

0: Радио «Комета». 92.6 FM.
1: У одних завтрак или обед, у вторых кофе-брейк, у третьих чаепитие. Приятного аппетита всем тем, кто принимает пищу под хиты на любимой волне.
0: Радио «Комета». Реклама.
2: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую – освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды всего за 360 рублей. Закуски, салаты и горячие блюда, от которых сложно отказаться. Кулинария «Апельсин». Попробуйте и возвращайтесь снова.
3: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
4: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта, программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов консультантов. 2026.
5: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Музыка скоро вернется, а сейчас вот о чем. Каждый из нас ищет или искал любовь вселенских масштабов. Но эти чувства все это время жили в твоем сердце. Ну и другая мудрость, которая приходит с опытом. Что, к сожалению, от любви не ищут.

радио. Дорожные новости. В России изменится правило сдачи экзаменов на права. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В правительстве отказались ужесточать скоростные лимиты. Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты не поддержат инициативу уменьшить порог превышения, за которое не выписывают штраф. Сейчас это 20 км в час. Московские чиновники предложили уменьшить его до 2-3. В Министерстве внутренних дел и ГИБДД также неоднократно критиковали эту инициативу. По их мнению, проблему надо решать не штрафами за минимальное превышение, а пересмотром самой системы скоростных ограничений. В России изменится правило сдачи экзаменов на права. Они вступят в силу с 1 марта следующего года. Теперь при подаче заявки на экзамен через госуслуги не надо прикладывать бумажную медсправку. Она подтянется из базы автоматически. Также чиновники больше не смогут затягивать сроки практического экзамена. Он должен состояться не позднее 60 дней после сдачи теории. А еще у экзамена по теории появится срок давности. Если кандидат не сдаст практику в течение полугода, теорию придется пересдавать. Иномарку можно перерегистрировать в такси, если ранее она числилась в реестре в другом регионе. Министерство транспорта выпустило разъяснение по применению нового закона о такси для региональных властей. Сейчас таксопарки и самозанятые таксисты сталкиваются с проблемой. Власти отказываются вносить в местные реестры бэушные импортные автомобили. Якобы их нет в списке разрешения.

0: разрешенных моделей. Но в Минтрансе подчеркнули, что требования нового закона распространяются только на машины, которые вносятся в реестр такси впервые. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
3: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
4: Ищите качественные материалы для ремонта и строительства? Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома. Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие, сантехника от ведущих производителей, трубы, фитинги, крепеж. Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары, доставка в день заказа, профессиональные консультации, выгодные цены от производителя. Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А, строение 1, с 8 до 19.00 без выходных.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Stand by all systems.
1: Радио «Комета».
5: «Комета».
1: 92.6 FM.
6: Теплое время года, сложно собрать мысли в кучу и сконцентрировать внимание на работе. Может быть, у вас есть собственный рецепт для увеличения мотивации? Помню школьную тишину в классе, когда в жаркую погоду нужно было писать диктант или сочинение. А сейчас с теплотой вспоминаю о школе.
1: Радио «Комета».

0: Радио Комета.
1: На земле Лопасненской 16:00.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Один из возможных вариантов ограничения соцсетей для подростков в России — цифровая идентификация пользователя.

0: Об этом газете «Ру» рассказал генеральный директор «Телеком Дейли» Денис Кусков. Сим-карта оформляется по паспорту. С 14 лет она может быть оформлена уже на самого подростка, и оператору видно, сколько ему лет. До 14 родитель мог бы указывать, что номер используется ребенком, и тогда в системе появлялась бы соответствующая отметка, на основе которой можно ограничивать доступ к отдельному контенту, отметил эксперт. Он допустил, что в перспективе ограничения могут быть связаны не только с сим-картой, но и с самим устройством. Во время путешествий за границу россияне все чаще используют комбинированный подход к оплате, совмещая банковские карты, наличные, QR-коды и цифровые сервисы. Об этом газете «Известия» сообщила руководитель компании Easy Payments Татьяна Гусева. По словам специалиста, российские туристы отдают предпочтение нескольким способам оплаты с целью снизить размер комиссии, риски отказов и вероятность остаться без средств в критической ситуации. При этом эксперт отметила, что одним из самых популярных решений стала оплата с помощью системы быстрых платежей. В некоторых странах, таких как Турция, Таиланд и Вьетнам, путешественники могут оплачивать покупки рублями через приложение российских банков. Однако Гусева предупредила, что этот способ еще нельзя назвать универсальным, так как условия зависят от конкретной торговой точки и банка. И в завершении выпуска режиссер Владимир Кот рассказал ТАСС о росте интереса к семейным тематикам и женским историям. Кот объяснил, что сейчас появилось множество женщин-режиссеров, которые поднимают собственные проблемы в кино. «Мне кажется, что в наше турбулентное время нет ничего важнее семьи, и это тенденция, к которой мы идем», — поделился кинематографист. Как отметил режиссер, сейчас российские фильмы очень разные. Он считает, что очень важно иметь разнообразие в кинематографе. «Это как меню. Есть салат, первое, второе и десерт. Сравнивать такие фильмы между собой невозможно», — рассказал артист. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Учеными были исследованы все календари с котиками, все часы с кукушкой и все будильники. Полученных данных достаточно, чтобы смело заявлять: воскресенье начинается не сразу.
2: Каждое воскресенье теперь начинается не сразу. С 9 до 11 утра на радио «Комета».

0: Но смысл в том, чтобы сделать поступление честнее и понятнее для всех. Почему это хорошая новость? Для абитуриентов они могут спокойно оценить свои шансы. Без паники из-за внезапных изменений в списках. Проще спланировать дальнейшие действия. Если не прошел куда хотел, есть время подумать о других вариантах. Меньше стресса. Никаких. А вдруг кто-то в последний момент перепрыгнул меня в рейтинге? А для приемных комиссий возможность организованно завершить зачисление без авралов и суеты в последние часы и больше порядка в документах и рейтингах. Но это еще не все. В системе поступления появится единый канал подачи документов через госуслуги. Что это даст? Будет удобно. Подаешь документы из дома, в пижаме и с чашкой кофе, без очередей и беготни. Меньше ошибок. Система сама проверит данные и подскажет, если что-то заполнено неверно. Ну и прозрачность. Все статусы подано, на рассмотрении и зачислен, будут видны в личном кабинете. Не правда ли? Звучит как мечта.
1: Радио «Комета».
2: We're going to dance and have some fun.

0: 8-920-40-80-42. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строй Мастер», павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
5: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
6: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: вопрос почти риторический. Как найти эту золотую середину, когда утром и вечером прохладно, а днем тепло? Держаться в стиле и повсеместно не переохлаждаться? На этот вопрос каждый ответит самостоятельно.
1: Радио «Комета». 92.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
2: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт. Щедрая земля. 40 литров. Со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь. Количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта. Программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов-консультантов. 2026 год.
3: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: 92.6 FM.
1: Течение жизни несет нас неустанно. Мы можем отвлекаться на мелочи, не замечать часы, дни и месяцы. А река времени будет уносить наши лучшие годы, но взамен оставлять впечатления и приятные, а может и неприятные эмоции. Есть такие воспоминания, которые колются как ежик, а порой от мыслей из прошлого в сердце порхают бабочки. Всем добра под музыку на любимой волне.

0: том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Новый очиститель воздуха Xiaomi справляется с аллергенами в квартире за 60 минут. Компания Xiaomi представила умный очиститель воздуха Midge Air Purifier 6. За 2 часа работы он, как утверждает производитель, может удалить почти весь формальдегид из воздуха квартиры средних размеров, а за час почти все аллергены и другие загрязнители. Midge Air Purifier 6 оборудован комплексной системой очистки воздуха. В ее состав входят 2 раздельных модуля и пара вентиляторов, прокачивающих практически до 12 тысяч литров воздуха в минуту при уровне шума до 26 дБ. Внутренняя конструкция прибора включает первичный фильтр для крупных частиц, антибактериальный слой, формальдегидный фильтр, кассету с нанофильтром и еще блок химических абсорбций в сочетании со слоем для ультрафиолетовой стерилизации, необходимый для уничтожения вирусов и бактерий. По заверению производителя, за 2 часа работы новинка удаляет до 99% формальдегида из воздуха при площади помещения от 49 до 84 квадратов. Для мониторинга характеристик окружающего воздуха используется несколько датчиков. Они следят за температурой и влажностью, содержанием частиц формальдегида и пыли. Вдобавок, Air Purifier 6 совместим с экосистемой HypoOS и может работать в связке с другими устройствами умного дома. Новинка поступит на рынок КНР 13 мая. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радио «Комета». 92,6.

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8 925 480 77 77. 8 925 480 77 77.
2: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
3: Какие будут предложения?
4: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
3: Правда, 320? Это шутка?
4: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
2: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
3: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
2: Пойдемте уже. Не будем терять время.
4: Телефон 8-966-328-05-25.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Комета. 92.6 FM.
5: Друзья, отличные новости из мира медицины и технологий. Искусственный интеллект придет на помощь нашим врачам. Минздрав запускает передовые разработки, чтобы разгрузить медиков от бумажной рутины. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в беседе с РИА Новости. Так что это не слухи, а официальные планы. Итак, каким образом это будет работать? Представьте, врач заходит в систему, задает вопрос, а нейронка за секунды анализирует всю электронную историю болезни и выдает ту информацию, которая срочно нужна прямо сейчас. Кому это поможет? Абсолютно всем. Врачам. Быстрее ставить диагнозы и назначать лечение. Медсестрам. Оперативно находить нужные данные о пациенте. Работникам приемного отделения. Мгновенно получать ключевые сведения. И бригадам скорой помощи. Принимать решения еще до приезда в больницу. И это недалекое будущее. Одна из таких разработок уже активно внедряется. Что конкретно даст искусственный интеллект медицине? Скорость, точность, время для пациентов и оперативность. Очень будем надеяться, что это будет спасать жизни людей.

0: на радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. В Минздраве Московской области сообщили о том, что пациентов из Чехова направляют к врачам узких специальностей в другие города региона из-за дефицита специалистов в окружной больнице. Жители округа массово выражают недовольство тем, что для прохождения простых и сложных исследований, а также для получения консультаций, их буквально гоняют по всему Подмосковью. В ответ на жалобы пациентов Министерство здравоохранения Московской области сообщило, что кадровая служба Чеховской больницы ведет поиск врачей, дерматолога, пульмонолога, ревматолога, невролога и офтальмолога.

0: невролога. До того, как штат будет укомплектован, больных направляют согласно правилам маршрутизации в Подольскую и Серпуховскую больницы, а также в Монике. А вот для прохождения МРТ приходится ехать еще дальше, в Одинцово. Аппарат для проведения диагностических исследований методом магнитно-резонансной томографии в Чехове технически неисправен, сообщили в ведомстве. Чехов вошел в программу повышения надежности электроснабжения, разработанную на 2026 год. Ее утвердили в Министерстве энергетики Московской области. Как сообщается, за реализацию будут отвечать специалисты Мособлэнерго совместно с администрацией муниципалитета. Ожидается, что благодаря проведенным работам снизится количество технологических нарушений, отключений и обращений жителей. Подмосковье продолжает зачищать от нестационарных торговых объектов. До конца года власти намерены ликвидировать еще как минимум 4500 таковых. Об этом сообщил зампред регионального правительства Вячеслав Духин. Он добавил, что в 2027 году будет снесено еще не менее 5000 торговых палаток. После завершения реформы у нас останется примерно 11 тысяч объектов. Большая часть расположена на частной земле и всего около 1000 на государственной или муниципальной, сказал чиновник. Профилактические отключения горячей воды в Чехове начнутся уже в середине мая. Отмечается, что точный график жители могут узнать на портале «Добродел» в разделе «Услуги». Во время отключения специалисты должны производить ремонт и замену изношенных участков трубопроводов, обновлять оборудование котельных и насосных станций, проводить гидравлические испытания и профилактическое обслуживание, сообщили в Министерстве энергетики региона. Максимальный срок отключения воды составляет 14 дней. Завершить все работы коммунальной службы обязаны до 31 августа. Вице-премьер России Александр Новак заявил, что за последние 20 лет россияне рекордно разбогатели. Такое неоднозначное заявление чиновник сделал в интервью «Ведомостям». За последние 3 года реальные денежные доходы населения выросли на 26 с лишним процентов. Рост шел за счет всех компонентов – оплаты труда, социальных выплат, предпринимательских доходов, доходов от собственности, сказал Новак. По его словам, реальные зарплаты выросли на 24%, доля бедных сократилась до 6,5%, как и разрыв в подушевых доходах с развитыми странами.
1: Погода.
0: Завтра в Чехове переменная облачность без осадков и 20-22 тепла. Ветер южный 1-3 метра в секунду. Атмосферное давление понижено. Еще больше новостей городского округа Чехов вы можете узнать на нашем сайте lopasnya.ru и в нашем телеграм-канале.
2: Новости на радио «Карета».Есть желание, но нет времени ходить на концерты любимых групп?
3: Да!
2: Давно не слышал живого рева гитар и драйва ударных?
3: Да!
2: Радио «Комета» доставит вам все прямо домой. Каждую субботу с 18 часов живой звук в эфире. Чероки-шоу. Ну что, так лучше?
3: Да! То, что

Казалось бы, обыкновенная история. Постоянно думаешь о ней, ну а в ее голове крутятся совершенно другие мысли. Для чего нужен такой опыт? Никто не знает. Любовь не всегда помогает. Иногда она лишает нас шанса на нормальное существование. Но, по всей видимости, этот опыт тоже

0: Комета. Реклама.
1: Организация приглашает на постоянную работу юриста по гражданскому праву, желательно с опытом работы в судах. Испытательный срок 1 месяц. Телефон для связи. +7 916 626 02 63. +7 916 626 02 63.
2: Ищите качественные материалы для ремонта и строительства?
3: Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома.
2: Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие,
3: сантехника от ведущих производителей, трубы, фитинги, крепеж.
2: Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары, доставка в день заказа, профессиональные консультации.
3: Выгодные цены от производителя.
2: Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А, строение 1, с 8 до 19.00 без выходных.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

один мой товарищ всегда негативит, и жизнь у него не складывается. Но это путь в никуда. Пытаюсь включать психолога и настаиваю на том, чтобы каждую негативную мысль он заменял на позитивную. Светлые мысли творят чудеса.

Я тут узнал кое-что любопытное. Оказывается, за 20 лет один отдельно взятый человек заводит более 2000 знакомств. Но тут, наверное, как повезет.

0: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
2: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта, программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов-консультантов. 2026 год.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Я пытаюсь поднять вам и себе настроение и вспоминаю мотивирующие фразы от тренеров личностного роста. Например, успех – это когда ты 100 раз упал и 101 раз поднялся. Или ты должен быть уверенным в себе. А как вам такое? Никогда не ищи себе оправданий. Фразы сами по себе безупречные, но с реальностью порой не имеют ничего общего.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: столице Чеховского района, 18:00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Космонавты российского сегмента Международной космической станции Сергей Куть-Сверчков и Сергей Микаев выйдут в открытый космос 27 мая. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса в телеграм-канале. Отмечается, что космонавтам предстоит провести масштабную работу за бортом МКС, установить новое оборудование и вернуть результаты уникальных экспериментов. В конце апреля сообщалось, что транспортный корабль «Прогресс МС-34» успешно состыковался с модулем «Звезда», входящим в российский сегмент Международной космической станции. Управляющая компания должна ремонтировать подъезд жилого дома каждые 3-5 лет. При этом требовать за это дополнительную плату она не имеет права. Об этом рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. Согласно статье 36 Жилищного кодекса, все лестничные клетки и пролеты считаются общим имуществом. Управляющие компании или ТСЖ лишь получают плату за их содержание. Данные взносы легко найти в квитанциях под строкой «Содержание и ремонт жилого помещения». Однако из таких средств также финансируется текущий ремонт подъездов, пояснил Бондарь. По словам эксперта, периодичность ремонта подъездов должна составлять раз в 5 или 3 года. Конкретный срок

0: зависит от классификации здания и степени износа отделки. И в завершении выпуска создатель сериала «Маша и Медведь» Олег Кузовков снимет полнометражную картину по мультфильму. Об этом сообщает издание Variety. Кузовков рассказал, что его команда представит мировой аудитории обновленное видение героев «Маши и Медведя», сохраняя добродушную комедийную манеру оригинала. Он планирует завершить работу над полнометражным фильмом к концу 2028 года. Мультфильм «Маша и Медведи», напомним, вышел в январе 2009 года. Его транслировали на телеканалах Великобритании, Германии, Франции, Италии, Испании, Канады, стран Латинской Америки и Среднего Востока. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Тебе все говорили: не делай этого, что ты останешься один на один с неотвратимыми последствиями. Приводили доводы и аргументы, но это тебя не остановило. Утреннее шоу на радио «Комета». Нас тут миллионы. Теперь и ты тут. Правильный выбор. Подключайся. По будням с 8 до 10 утра.

0: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
1: Никаких иллюзий. Программа «Вечерний Чехов» с Игорем начинает свою работу. Я с вами буду до 20.00. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Пишите, звоните. Ну, а пока мы с австралийским приветом начинаем этот первый блок. Кали Минок и Джейсон Донован, especially for you. Дали немного рекламы. После чего «Вечерний Чехов» продолжит свою работу. Так что я, так сказать, обращаю свой взор на наши мессенджеры и телефоны, а также компьютеры, где установлен наш любимый Макс. И, естественно, буду смотреть ваши сообщения. Подписывайтесь, да, на наш телеграм лопасня.ру в телеграм-канале, а также в ВК и Максе непременно. Поэтому смотрите последние новости города, района и страны там. Поэтому начинаем мы с Кали Минок и Джейсон Донована, реклама и далее, естественно, по вашим и нашим заявкам.
0: Вечерний Чех.

0: успехов на радио «Комета».
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
3: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
4: Признавайся, боишься?
3: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
5: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
6: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно! Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77.

0: 8-927-8-925-480-77-77.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Тебе не до сна? Все потому, что весна.
2: Танцуй и пой этой весной под музыку на твоем любимом радио.

0: Радио «Комета». 92.6 FM.
1: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
2: Программа «Вечерний Чехов» продолжает свою работу. Мы сегодня с вами до 20.00. Сегодня заявок должно быть больше. Я ожидаю программу «Романтика». Меж тем Эдуард пишет: «Добрый вечер. Заявки на вечернюю Бубайлу». Вот, ох, как интересно. У нас при «Вечерний Чехов» называется «Вечерняя Бубайла». Или «Чеховская Бубайла». Я же не знаю, как сказать. Тут Дима Билан, Пилот, Звездинский и Крылов. Ну, что могу сказать? Я пока перейду к новостям, на самом деле, да, чтобы мне вам все рассказать. Ну, в общем, телекомпания RTL распространила такую интересную информацию о том, что...

0: журналист раскопал такую вещь о том, что типа президент Макрон был связан тайной любовной связью в переписке, правда, пока с иранской актрисой Голь Шифте Фарахани. Ну, что могу сказать. Тетенька, она молодая, вот, поэтому она гораздо моложе его нынешней женушки, поэтому, ну, пофлиртовал дядька, видать, ему надо было куда-то свои флюиды сбросить, вот, и походу журналист говорит, что когда вот они ездили во Вьетнам, типа не просто она ему врезала, а вот, видать, увидела сообщение и получил он по заслугам, так сказать, в порыве ревности. Так, во всяком случае, утверждают. Но что могу сказать? Ну, все бывает. Ну, что, он не человек, что ли, в конце концов, да? Или он там, я не знаю, в таком сидит тюремном... даже не знаю, как сказать это правильно. Ну, в общем, в таком тюремном семейном очаге, что ни шагу назад, и ни в сторону, ни влево, ни вправо. Там сзади политики, справа еще политики, слева политики, а впереди жена стоит с ремнем. В общем, как бы на самом деле так вот, да. И вот он решил, вот так сказать, флиртануть. Ну, бывает, бывает. Поэтому французскую тему продолжит у нас Далида и Ален Делон. Естественно, с фразой из знаменитого фильма. Я вот люблю иногда подчеркнуть так, как бывает. А у женщин бывает, например, вот так.
1: Вечерний тех на радио Комета 92.6 FM.
2: Ах, негодяй! Подлец! Я бросаю мужа! Этого святого человека со всеми удобствами! Гениального изобретателя!
3: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
4: Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
3: Je ne sais plus comment te dire.
4: Rien que des mots.
3: Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne

0: Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку. Слушай весну.
1: Ну, в общем, Бриджит, успокойся, пока за руку не поймала, и спи спокойно. А пока открывается Каннский фестиваль, купите билеты с Эммануэлем и сходите просто в кино.

0: Вечерний Чехов на радио Комета.
1: Радио Комета. Реклама.
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
4: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
5: Какие будут предложения?
6: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
5: Правда, 320? Это шутка?
6: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
4: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
5: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
4: Пойдемте уже, не будем терять время.
6: Телефон 8-966-328-05-25.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета. 92.6 FM. Комета. Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
1: Вечерний Чехов с Игорем продолжается. Между тем, здесь у меня заявка от Эдуарда, который попросил поставить композицию «Блиф» в исполнении Дмитрия Билана. И я, так сказать, нашел повод вернуться к теме Евровидения, потому что Дмитрий Билан привез Евровидение из Белграда в Москву в 2009 году. Вот. Я там работал 2 недели. Вот, и прекрасно, могу сказать, провел время на этом фестивале, поработали и одновременно послушали хорошую музыку. Музыки было достаточно. Московский Евровидение, я думаю, запомнится многим надолго, поэтому песен там хороших было куда больше, чем последующие фестивали, хочу вам сказать. Вот, поэтому сейчас, точнее, вчера был финальный, первый полуфинал Евровидения, куда вошли Греция, Финляндия, Бельгия, Швеция, Молдова, Израиль.

0: Израиль, Сербия, Хорватия, Литва и Польша. Ну, про Израиль я уже говорил о том, что 5 стран предложили тайное голосование, чтобы исключить, но не получилось. И эти страны, естественно, вышли. Это Исландия, Нидерланды, Испания и еще кто-то. Вот. Поэтому вот так вот Дмитрий Билан привез Евровидение в Москву. Мы композицию «Believe» послушаем, дали немного рекламы. И тему с этим фестивалем на сегодня мы закончим до четверга. Четверг вечером, не знаю, вернулась, я думаю, может быть, вернусь, кратко скажу, потому что вечером будет полуфинал, а вечерний чек будет гораздо раньше. Поэтому До четверга. Посмотрим, что будет дальше. Дмитрий Билан, реклама, и 8-916-244-00-44. Телефон прямого эфира.
1: Вечерний чех на радио «Комета».

0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета».
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Ищите качественные материалы для ремонта и строительства?
3: Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома.
2: Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие,
3: сантехника от ведущих производителей, трубы, фитинги, крепеж.
2: Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары, доставка в день заказа, профессиональные консультации.
3: Выгодные цены от производителя.
2: Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А, строение 1, с 8 до 19.00 без выходных.
4: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
5: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товара по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта. Программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов-консультантов. 2026 год.
6: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
7: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
6: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
7: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
8: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

вечерний Чехоплан переходит в следующий час. Телефон прямого эфира 8-916-244-0044. Присылайте для Игоря заявки, предложения ваши и пожелания для ваших любимых песен.

0: на радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. В Минздраве Московской области сообщили о том, что пациентов из Чехова направляют к врачам узких специальностей в другие города региона из-за дефицита специалистов в окружной больнице. Жители округа массово выражают недовольство тем, что для прохождения простых и сложных исследований, а также для получения консультаций, их буквально гоняют по всему Подмосковью. В ответ на жалобы пациентов Министерство здравоохранения Московской области сообщило, что кадровая служба Чеховской больницы ведет поиск врачей, дерматолога, пульмонолога, ревматолога, невролога и офтальмолога. До того, как штат будет укомплектован, больных направляют согласно правилам маршрутизации в Подольскую и Серпуховскую больницы, а также в Монике. А вот для прохождения МРТ приходится ехать еще дальше, в Одинцово. Аппарат для проведения диагностических исследований методом магнитно-резонансной томографии в Чехове технически неисправен, сообщили в ведомстве. Чехов вошел в программу повышения надежности электроснабжения, разработанную на 2026 год. Ее утвердили в Министерстве энергетики Московской области. Как сообщается, за реализацию

0: будут отвечать специалисты Мособлэнерго совместно с администрацией муниципалитета. Ожидается, что благодаря проведенным работам снизится количество технологических нарушений, отключений и обращений жителей. Подмосковье продолжает зачищать от нестационарных торговых объектов. До конца года власти намерены ликвидировать еще как минимум 4500 таковых. Об этом сообщил зампред регионального правительства Вячеслав Духин. Он добавил, что в 2027 году будет снесено еще не менее 5000 торговых палаток. После завершения реформы у нас останется примерно 11 тысяч объектов. Большая часть расположена на частной земле и всего около 1000 на государственной или муниципальной, сказал чиновник. Профилактические отключения горячей воды в Чехове начнутся уже в середине мая. Отмечается, что точный график жители могут узнать на портале «Добродел» в разделе «Услуги». Во время отключения специалисты должны производить ремонт и замену изношенных участков трубопроводов, обновлять оборудование котельных и насосных станций, проводить гидравлические испытания и профилактическое обслуживание, сообщили в Министерстве энергетики региона. Максимальный срок отключения воды составляет 14 дней. Завершить все работы коммунальной службы обязаны до 31 августа. Вице-премьер России Александр Новак заявил, что за последние 20 лет россияне рекордно разбогатели. Такое неоднозначное заявление чиновник сделал в интервью «Ведомостям». За последние 3 года реальные денежные доходы населения выросли на 26 с лишним процентов. Рост шел за счет всех компонентов – оплаты труда, социальных выплат, предпринимательских доходов, доходов от собственности, сказал Новак. По его словам, реальные зарплаты выросли на 24%, доля бедных сократилась до 6,5%, как и разрыв в подушевых доходах с развитыми странами.
1: Погода.
0: Завтра в Чехове переменная облачность без осадков и 20-22 тепла. Ветер южный 1-3 метра в секунду. Атмосферное давление понижено. Еще больше новостей городского округа Чехов вы можете узнать на нашем сайте lopasnya.ru и в нашем телеграм-канале.
2: Новости на радио «Карета». Наша жизнь невозможна без романтики. Если вы хотите отвлечься, расслабиться, выразить свои искренние чувства и эмоции, то вечерний эфир с Иваном Карповым именно для вас.
3: И мы продолжаем вечер романтики на 92.6 FM, а все это радиостанция «Комета».
2: Романтическая атмосфера, великолепная музыка и только хорошее настроение. Каждую среду с 20 до 22 часов на радиостанции

0: 92.6 FM.
1: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
2: Вечерний Чехов плавно перешел в следующий час. У меня вновь заявка. Андрей Краснов пишет: добрый вечер, Игорь. Хотелось бы услышать группу «Квартал» на последнем этаже и певицу Лирик. Певца Лирик. Почему? Спасибо. Ну, значит, с чего начнем? С «Квартала», а Лирик дальше будет в течение эфира, как вот, соответственно, в концерте по заявкам. Так что присылайте ваши любимые заявочки на любимые песни по телефону 8-916-244-00-44. До 20.00 я с вами, и я надеюсь, у меня радары включены для того, чтобы, так сказать, следить, как быстро к нам сегодня придет Иван. И я передам ему эстафету. Группа «Квартал», далее немного рекламы.
1: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
0: Радио Комета. Реклама.
3: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
4: Турбаза Талвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8-916-651-55-70 или на сайте www.talvisyarvi.ru.
5: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
6: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
7: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
6: Чехов, заводская 1/1.
7: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
6: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
7: opt-akb.ru.
6: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета».
1: Поехали!
2: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
3: Зульфия вот пишет мне: Игорь, привет, мои бубайлоны сегодня Лисицын красный и Истов любовь свою. Спасибо. Какая песня была у Андрея Краснова, да? Ну, у Андрея была вот композиция группы «Квартал» на последнем этаже и «Лирик», которого мы сейчас, пожалуй, заведем, но перед этим будет «Сестренка лета» от «Пилота» для Эдика. Поэтому я уже учел ваши заявки, поэтому будут сейчас они в прямом эфире на радио «Комета». Начнем с «Пилота».
4: Смешная.

0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета».
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
3: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. Плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды всего за 360 рублей. Закуски, салаты и горячие блюда, от которых сложно отказаться. Кулинария «Апельсин». «Апельсин». Попробуйте и возвращайтесь снова.
4: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
5: С 1 апреля по 31 мая проходит акция. Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта. Программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Породности у продавцов консультантов. 2026 год.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: 92,6 FM.
1: Вечерний Чехов на радио Комета.
2: Ну, что хочу сказать. Вечерний Чехов плавно, конечно же, переходит в программу «Романтика». Иван уже здесь, он скоро подойдет. Ну, а я пока перейду к научным сообщениям о том, что Китай первым в мире начал эксперимент с искусственным эмбрионом в космосе. Ну, чего они там только не придумают, да? Ну, в общем, образцы они, соответственно, этих эмбрионов зародышевых человеческих стволовых клеток, так сказать, имитирующие настоящий зародыш, доставили в космос, да, и в экспериментальном модуле. И, в общем, проводят они там опыты, и, короче, нужно им потом будет в конце это все заморозить и вернуть назад. Цель эксперимента пятидневного на орбите искусственные эмбрионы подвергнут криоконсервации, ну, заморозки, короче, да. Затем проведут сравнительный анализ доставленных образцов с идентичными биологическими структурами, за которыми параллельно наблюдают в земных лабораториях. Ну, в общем, сравнят, что там было в космосе и что с ними, как развитие идет на Земле. Я сразу вспоминаю фильм под названием вот это «Великолепная четверка», да, где снялась Ванесса Кирби, да, и Ванесса Кирби там рожала в космосе. И вот она говорит, что я уже в интервью журнала «Variety» сказала, что у меня был такой опыт роли, так как роженицы в фильме «Кусочки женщины», но в фильме было здорово, потому что в центре внимания была женщина, рожавшая ребенка, и трое добрых, любящих мужчин продерживали этот процесс. Ну, в общем, да, там так было все, действительно, все в космическом виде, да. Так что вот эту рождение, зарождение жизни в космосе китайцы хотят воплотить в реале, в реальную жизнь. Ну, на эту тему, соответственно, у меня будет моби сейчас с композицией «Born». И будем потихонечку переходить в программу «Романтика».

0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета».
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Ищите качественные материалы для ремонта и строительства?
3: Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома.
2: Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие,
3: сантехника от ведущих производителей, трубы, фитинги, крепеж.
2: Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары, доставка в день заказа, профессиональные консультации.
3: Выгодные цены от производителя.
2: Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А, строение 1, с 8 до 19.00 без выходных.
4: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «ОПТ-АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
5: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
4: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «ОПТ-АКБ Чехов».
5: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
4: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «ОПТ-АКБ».
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92.6 FM.
0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета» 92.6 FM.
6: Время, отведенное программе «Вечерний Чехов», заканчивается. У меня вот Иван уже рядом со мной. Пожалуйста, приветствуйте.
7: Добрый вечер, любимый город Чехов. В эфире Иван Карпов. И всем вопрос на засыпку. Что каждый вечер, точнее не вечер, каждый эфир в среду я приношу по 1 литру? То бишь на двоих с Игорем по 2 литра. Чего? Какого напитка я приношу в эфир?
6: Угадайте, получите приз. Все, на сегодня все. Я и Сюзан Чарльз говорят вам до свидания. И будьте здоровы. В программе «Романтика» вас ждут сюрпризы и, естественно, хорошая музыка. Все, всем пока. Буду с вами завтра вечером в программе «Вечерний Чехов». Все, до свидания.

0: Старой Лопасне 20.00.
1: Новости на радио «Карета».
2: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. В Минздраве Московской области сообщили о том, что пациентов из Чехова направляют к врачам узких специальностей в другие города региона из-за дефицита специалистов в окружной больнице. Жители округа массово выражают недовольство тем, что для прохождения простых и сложных исследований, а также для получения консультаций, их буквально гоняют по всему Подмосковью. В ответ на жалобы пациентов Министерство здравоохранения Московской области сообщило, что кадровая служба чеховской больницы ведет поиск врачей, дерматолога, пульмонолога, ревматолога, невролога и офтальмолога. До того, как штат будет укомплектован, больных направляют согласно правилам маршрутизации в Подольскую и Серпуховскую больницы, а также в Монике. А вот для прохождения МРТ приходится ехать еще дальше, в Одинцово. Аппарат для проведения диагностических исследований методом магнитно-резонансной томографии в Чехове технически неисправен, сообщили в ведомстве. Чехов вошел в программу повышения надежности электроснабжения, разработанную на 2026 год. Ее утвердили в Министерстве энергетики Московской области. Как сообщается, за реализацию будут отвечать специалисты Мособлэнерго совместно с администрацией муниципалитета. Ожидается, что благодаря проведенным работам снизится количество технологических нарушений, отключений и обращений жителей. Подмосковье продолжают зачищать от нестационарных торговых объектов. До конца года власти намерены ликвидировать еще как минимум 4500 таковых. Об этом сообщил зампред регионального правительства Вячеслав Духин. Он добавил, что в 2027 году будет снесено еще не менее 5000 торговых палаток. После завершения реформы у нас останется примерно 11 тысяч объектов. Большая часть расположена на частной земле и всего около 1000 на государственной или муниципальной, сказал чиновник. Профилактические отключения горячей воды в Чехове начнутся уже в середине мая. Отмечается, что точный график жители могут узнать на портале «Добродел» в разделе «Услуги». Во время отключения специалисты должны производить ремонт и замену изношенных участков трубопроводов, обновлять оборудование котельных и насосных станций, проводить гидравлические испытания и профилактическое обслуживание, сообщили в Министерстве энергетики региона. Максимальный срок отключения воды составляет 14 дней. Завершить все работы коммунальной службы обязаны до 31 августа. Вице-премьер России Александр

0: заявил, что за последние 20 лет россияне рекордно разбогатели. Такое неоднозначное заявление чиновник сделал в интервью «Ведомостям». За последние 3 года реальные денежные доходы населения выросли на 26 с лишним процентов. Рост шел за счет всех компонентов – оплаты труда, социальных выплат, предпринимательских доходов, доходов от собственности, сказал Новак. По его словам, реальные зарплаты выросли на 24%, доля бедных сократилась до 6,5%, как и разрыв в подушевых доходах с развитыми странами.
1: Погода.
0: Завтра в Чехове переменная облачность без осадков и 20-22 тепла. Ветер южный 1-3 метра в секунду. Атмосферное давление понижено. Еще больше новостей городского округа Чехов вы можете узнать на нашем сайте lopasnya.ru и в нашем телеграм-канале.
2: Новости на радио «Карета».
3: Да, добрый вечер, дорогие друзья. С вами Иван Карпов, и вы находитесь на радиостанции «Комета». Приготовьтесь к увлекательному путешествию на ближайшие 2 часа в мир музыки и хорошего настроения.

0: предмета.
1: 92.6 FM.
0: Дорожные новости. В России изменятся правила сдачи экзаменов на права. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В правительстве отказались ужесточать скоростные лимиты. Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты не поддержат инициативу уменьшить порог превышения, за который не выписывают штраф. Сейчас это 20 км в час. Московские чиновники предложили уменьшить его до 2-3. В Министерстве внутренних дел и ГИБДД также неоднократно критиковали эту инициативу. По их мнению, проблему надо решать не штрафами за минимальное превышение, а пересмотром самой системы скоростных ограничений.

России изменятся правила сдачи экзаменов на права. Они вступят в силу с 1 марта следующего года. Теперь при подаче заявки на экзамен через госуслуги не надо прикладывать бумажную медсправку. Она подтянется из базы автоматически. Также чиновники больше не смогут затягивать сроки практического экзамена. Он должен состояться не позднее 60 дней после сдачи теории. А еще у экзамена по теории появится срок давности. Если кандидат не сдаст практику в течение полугода, теорию придется пересдавать. Иномарку можно перерегистрировать в такси, если ранее она числилась в реестре в другом регионе. Министерство транспорта выпустило разъяснение по применению нового закона о такси для региональных властей. Сейчас таксопарки и самозанятые таксисты сталкиваются с проблемой. Власти отказываются вносить в местные реестры бэушные импортные автомобили. Якобы их нет в списке разрешенных моделей. Но в Минтрансе подчеркнули, что требования нового закона распространяются только на машины, которые вносятся в реестр такси впервые. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.

среда, средец, половина рабочей недели, конец, осталось еще два дня. И жара. Ну, а на данный момент за бортом радиостанции «Комета» плюс 17 градусов. Посмотрел Яндекс.Карты, светофорные заторы. И маленький затор у нас идет с Симферопольки на Старую Симферопольку. Ну, ребят, терпение, терпение. Не надо газовать. Потихонечку. Тише едешь, а дальше будешь. И всем вопрос, друзья мои. Каждую среду я приношу с собой пару литров хорошего напитка. Кто напишет правильный ответ, тому будет денежный приз лично от меня.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
3: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8 925 480 77 77. 8 925 480 77 77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: подконные холсты.
1: Друзья мои, дорогие сотрудники пожарной охраны, от всей души поздравляю вас с вашим профессиональным праздником, который был 30 апреля. Ваша самоотверженность, мужество, профессионализм ежедневно, ежечасно. Вы стоите на страже безопасности. И многие не понимают, а, пожарный. Да, пожарный. Риск. Не вернуться домой. Мало кто об этом задумывается, а вы рискуете жизнью. Друзья мои, дай Бог вам крепкого здоровья, сухих рукавов. И Андрей попросил песенку. Искал ее, нашел. Сейчас она прозвучит.

А вот и музыкальная заявка. Добрый вечер, Иван. Подставьте, пожалуйста, песню для огнеборцев. Недавно был праздник, с уважением, Андрей. Андрюха, пустых тебе рукавов и полных денег в карманы. Здоровья. Здоровья всем твоим знакомым, сотрудникам, которые работают. Благодарю вас, друзья мои. Дай Бог вам всего самого наилучшего, что есть на этой грешной земле.

такие ответы, друзья мои. Ребят, это не квас, это не айран, это не березовый сок и даже не алкоголь под названием пиво, не чай. Ох, такой вкусный напиток, друзья мои, и он очень-очень полезный.

Друзья, кто первый напишет правильно на номер 8-916-244-00-44, получит от меня лично приз. Ух. Это не квас, не айран, не березовый сок и даже не алкоголь, пиво, не чай. Что каждый свой эфир я приношу уже в течение нескольких лет. Прям вот 2 литра я приношу его. 1 литр отдаю Игорю, а 2 оставляю себе.

0: Друзья мои, отгадываем, конечно, но это не лимонный сок. 8-916-244-00-44. Вы также по этому номеру можете заказать вашу прекрасную композицию «Вечер романтики» на радиостанции «Комета». В эфире Иван Карпов.
1: «Комета».
0: Это не вода, не родниковая вода, вода не из колодца.

0: голоса.
1: Вау. Виктор попросил в аудиосообщении повторить вопрос. Что, друзья мои, каждую среду я в эфир приношу? Две бутылки. Две бутылки по литру. Одну бутылку отдаю Игорю. И одну бутылку литровую оставляю себе. Андрей написал морс клюквины. Нет, друзья мои, это не морс клюквины. Ух, нет, не тепло даже. Не тепло.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
3: Организация приглашает на постоянную работу юриста по гражданскому праву, желательно с опытом работы в судах. Испытательный срок 1 месяц. Телефон для связи: +7 916 626 02 63, +7 916 626 02 63.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: В темно-синем лесу.
5: А это композиция для всех тех, кто уже косил траву. Без разницы, триммером, косой, газонокосилкой, но косил. Друзья мои, это не чайный гриб, это не медовуха. Что я каждую среду приношу в эфир? 2 литра. Один отдаю Игорю, а 1 литр оставляю себе.

0: траву.
1: А дубы колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают, косят зайцы траву, трын траву на поляне.

хочется пожелать, чтобы на триммере леска держалась долго, на газонокосилке нож не подводил, и бензин не заканчивался, и электричество не отключалось, если оно электрическое, и, соответственно, здоровье, здоровье, чтобы относить траву в положенное для хранения место. С первым покосом, друзья мои, с первым покосом.

Виктор написал: это сбитень. Нет, друзья мои, это не сбитень. 2 литра каждую среду в течение многих лет я приношу в эфир. Одну бутылку отдаю Игорю. Литр. А литр оставляю себе. Что за напиток, друзья мои? Кто отгадает, тому будет сюрприз. Лично от меня. А, да-да, короли свинга, Дарт Стрейс. Знаменитый проигрыш в конце. Между прочим, ее многие на радиостанции обрезают, а я ее включаю всегда полностью, потому что радиостанция «Комета» одна из самых могущественных радиостанций, которая не урезает музыку.

0: Ой, Танечка написала нам: хорошей музыкой можно утолить и жажду, и голод. Написала Танечка, еще раз повторюсь. Друзья мои, ну, 2 литра. Ну что, господи, бывает и 5 литров какой-нибудь напитка, и ни голод не утолишь, и ни жажду. А тут все, вот на эфир 2 часа я беру литр. Литр себе. Золечка написала: компот, точно компот? Нет, не компот, друзья мои. Это не компот, не квас, не сбитень, не комбуча, это не коктейль, не гриб, не чайный гриб, не молоко, не кефир, не айран. Друзья мои, ну, напрягитесь и расслабьтесь. Виктор написал: сыворотка. Нет, не сыворотка, представляете? Ну вот не медовуха, не сбитень, не сыворотка. Игорь, ты здесь еще? Ну здесь? А какой у тебя микрофон? А, Игорек? Ну-ка попробуй. О, зафонил. Подожди, второй? Ну-ка. Да подожди, четвертый? Ну-ка скажи.
1: 1, 2, 3, 4, 5.
0: Ну да, 4-й так и есть. Игорь, ты любишь медовуху? Вообще алкоголь любишь?
1: Хороший, да.
0: Но я ведь каждый эфир свой ведь не приношу в эфир. У нас средства массовой информации. Какой может быть алкоголь, правильно?
1: Это...
0: Исключено.
1: Исключено.
0: Конечно. Какой алкоголь? Друзья мои, ну... Какая медовуха может быть? А сыворотка? А вдруг вот это прям пойдет бурление, да? А ты в эфире, ну тут что? Нет, друзья мои.
1: Алкоголь исключать?
0: Абсолютно, абсолютно.
1: Ищите его во фруктовых...
0: Так, тихо, не надо, не надо. Не надо подсказывать, не надо. Город Чехов большой, ты представляешь, большой. Он за последние 10-15 лет, знаешь, как разросся? Просто вот прям, не знаю... Как вот столько людей вмещается.
1: Ну, в общем, это не кибер.
0: Раньше были поля, обрабатывались, а сейчас вот прям вот.

0: одни дома, слева направо, справа налево. И вот сейчас вот кто-нибудь по-любому отгадает, что каждый эфир, каждую среду своего эфира я приношу две бутылки по литру. По литру. Это вот такая подсказка, друзья мои.
1: Удивитесь, что это будет легкий ответ.
0: Ой, хватит подсказывать. Все, я выключаю ему микрофон. Подскажет ведь. А потом мне расплачивайся. А я ведь обещал. Расплачусь. Деньгой. Своей личной. Так что, друзья мои, отгадывайте. До конца эфира еще час с небольшим. У вас есть возможность.
2: Радио «Комета». Реклама.
3: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
4: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
5: Турбаза Талвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8-916-651-55-70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
6: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
7: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
6: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
7: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
8: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: 1382 годом датируется первое упоминание о селении Пудога. С 15 века селение переименовано в Никольский Пудужский погост, который официально значится в составе русского государства с 1478 года. Название, предположительно, происходит от карельского «пувас», что означает «рукав реки». Есть также версия, что название связано со словом «пуд». Именно эту меру использовали при торговле зерном. Путеводитель. Пудож находится в Республике Карелия, в 352 километрах от Петрозаводска. Город расположен на правом, возвышенном берегу реки Вотла, примерно в 25 километрах от впадения ее в Онежское озеро. Добраться до Пудожа можно на автобусе из Медвежьегорска или Петрозаводска.
1: Исторический телеграф. В деревне Мелентьевское Пудожского уезда жил известный русский сказитель былин Григорий Алексеевич Якушев. Во время записи в 1928 году он исполнил 37 былин, а это 10 тысяч стихов за три дня. Как и многие другие сказители, Якушев был простым крестьянином и грамоты не знал. Национальный парк Водлазерский, который находится на территории Пудожского района, считается самым крупным на территории Европы. В 2001 году решением ЮНЕСКО парку присвоен статус биосферного заповедника. Площадь его составляет 500 000 гектаров. В Пудоже располагается подворье Муромского Свято-Успенского монастыря. Сам монастырь находится на узкой полоске земли шириной около километра между двумя озерами – Онежским и Муромским. Считается одним из древнейших монастырей Карелии. Основание монастыря датируется концом 14 века, а также одним из самых труднодоступных в России. В нем нет электричества и телефона. Путь по воде до него составит

0: около 2 часов.
1: Как красиво! С 1991 года Пудожу присвоен статус исторического города России. А истории там действительно повсюду. На территории Пудожского района насчитывается 154 различных архитектурных памятника старины. Пудожский историко-краеведческий музей особенно интересен тем, что создан из личной коллекции предметов музейного значения. Их около 7000. Коллекция собрана учителем истории и географии, краеведом Александром Федотовичем Кораблевым. Окрестности Пудожи известны многочисленными онежскими петроглифами, наскальными изображениями эпох неолита и бронзы. Самые знаменитые петроглифы изображены на скалах Бесова Носа. Мыс получил свое название благодаря знаменитому антропоморфному изображению, называемому Бесом. Далее нам предстоит побывать в бывшей столице Сибири, городе Тобольске.

Знаешь, Игорь, вот, ладно, не буду тебя включать, он напротив меня сидит, занят там делами, потому что Игорь не просто так, а он еще музыкальный глобус, представляете, он общается с такими людьми, ну, просто иногда не верится, просто... За границей там, вот с этими там всякими артистами мировыми. Думаешь, да господи, не может быть какой-то херень. Нет, по-настоящему думаешь, господи. Ладно, не будем об Игоре в музыкальном глобусе. Давайте. Значит, абонент цифры 1422 последний написал Морс. Друг мой, нет. Не Морс это. Так, кто тут еще вот были? Вот прям вот были. Сейчас вот... Ага, все. Так, в телеге написали. Иринка написала. Добрый вечер. Чайный гриб? Нет. Кисель? Нет. Нет. Вот 0699, Ирина, да. Нет, нет. Так, Эдуард написал. Шиповник? Нет. Друзья мои, представляете? Нет, не шиповник. Каждый эфир. 2 литра я приношу. 1 литр отдаю Игорю. А литр оставляю себе. Пишите, до 10 часов еще времени есть. А, так, чего тут написал там? 14. Сейчас. Сейчас мы разберемся, так. Чего? А, Чаго? Нет, не Чаго. 14:22. Так, минералочка? Нет, не минералка. Ладно, вы заказывайте, друзья мои. Будет интересно заказывать свои любимые песенки романтические, понимаете? Романтика, она вот как русская, широкая душа. Вот кому-то прям хочется, ну, знаете, «Сектор газа». Ну, а почему нет-то? На какой радиостанции в мире вы попросите «Сектор газа», а? А здесь прозвучит, правда, без матершины, но прозвучит. Вы представляете, какой размах, а? Вот так. Мы потому что работаем для людей, которые слушают радиостанцию «Комета».

Написали тан. Кефир. Нет, нет, не то, друзья мои. Еженедельно. Каждую среду 2 литра приношу в эфир. 1 литр отдаю Игорю, музыкальному глобусу. 1 литр оставляю себе.

родниковую, ни колодезную, ни минеральную. Воду я не приношу в эфир радиостанции «Комета». Друзья мои, ну вот видишь, вот нам кто-то по-любому, ну просто когда узнает, скажет: «Господи, ты не похожа, ну как, не может быть». Ну, вот, а может быть, каждую неделю я пью минимум литр в эфире, точнее за эфиром. Вот она, бутылочка. Ох.

0: улицах города и района 21 час.
1: Стих. Что мне делать в 7 утра? На работу топать? Нет, конечно. Буду я сидеть, ушами хлопать. Скажешь ты, зачем же так? Так нехорошо. Но с 7 утра теперь будет утром шоу. Утреннее шоу на радио «Комета» теперь с 7 до 9. Не проспи.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64 от 24 мая 2013 года.

0: слушайся. Твоя весна на твоем любимом радио.
1: Селеночку, подвинем немножечко, потому что я общаюсь с городом Чеховым, Чеховским округом. А может, ну, без разницы, нас слушают во всем мире. Да, во всем мире, у кого есть интернет. Были случаи, люди отдыхали на Кубе, то есть через интернет, пожалуйста, удивляли. То есть людей удивляли. Везде и русские отдыхают. Раз, ну, написал человек радиостанция «Комет» туда-сюда. Все, вот в эфир я отправил, то есть весточку. И там все просто, ну, глаза выкатили, как, чего. Ну, то есть какой-то директор, что ли, радиостанции или что там. Ну, то есть все были в шоке. Ладно, не будем об этом. Значит, абонент 1422 написал: «Иван Чай, Лимонад, Тархун». Нет, не то, друзья. Ну, вот реально не то. Ну, просто не то. Абонент 6415 написал: «Узвар». Нет, не то. Подсказка, друзья мои. Вот слушайте. Вот стекло. Стекло в стеклянной посуде. Вот такая подсказка будет.

0: весна на твоем любимом радио.
1: А многие говорят, поехали, друзья мои. Я говорю, полетели. Радиостанция «Комета» в эфире, Иван Карпов. Там летят какие-то ответы, вот зачитываю. Кизил, молоко. Нет, друзья мои, ни кизил, ни молоко. Воешь.

Ох, друзья мои, такие вот прям ответы. Ликер, настойка. В эфире нельзя алкоголь, друг мой. Это средство массовой информации. Я могу сказать, нельзя. Ни в коем случае алкоголь нельзя в эфире. Да, но это стекло. Литр.

0: Эдуард попросил группу «Краски» «Такси». Сейчас прозвучит обязательно. Вы также можете писать ответ и попросить какую-нибудь композицию. Целый литр каждую среду в эфире. Я лично один выпиваю.
1: Кто там?
2: Твоя весна пришла.
3: Весна и музыка на любимом радио.
0: Ну, чефир, конечно, литр-то я не знаю. Это кружка по кругу, и то не в эфире. О, господи, Бог отвел. Но зарекаться нельзя, с ума от тюрьмы зарекаться нельзя.

0: А между прочим, всех таксистов, друзья мои, легких вам дорог, всегда зеленой, и берегите себя. Что сказать? Пишут, фруктовый смузи, ягодный. Нет, нет, не то. Не то, ребят, не то. Литровая банка стеклянная. Ах, осталось уже меньше половины. Половина литра.
1: Комета. Реклама.
2: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
3: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
0: Зулечка попросила Владимира Кармелицын. Кармелицын. Наши слова. Прекрасная композиция. Друзья, это не мохито безалкогольное. Мне и мохито алкогольное как-то, знаете, трава какая-то мятная. Не Иван-чай. Литр. Каждый эфир. Каждый свой эфир. Литр приношу. А литр отдаю Игорю.
4: Снег и грозу.

0: под музыку на твоем любимом радио.
1: Вот она, выстрелила, да. Сергей написал мне в 21:19. Гранатовый сок, друзья мои, Вот она, литр. Ну, какой литр тут осталось, меньше литра? Даже меньше половинки. Литр. Каждый эфир я выпиваю 1 литр гранатового сока. Сережа, я сейчас перешлю денежку, все. Так что заказывайте, друзья мои, музычку. По номеру 8-916-244-00-44. Пейте гранатовый сок 1 раз в неделю, хотя бы 0,5 литра еженедельно.

Анна Камен... Во. Да-да, точно. На Каменской 21-29. Все, денежка улетела Сергею. Я думаю, его не огорчил. Но, я думаю, даже приятно сделал человек. Он от неожиданности, небось, все, супер. Да, и пошел. Пошел. Может, закажет сейчас гранатового сока, пару бутылок. А вот сейчас прозвучит песня. О, пес. Владимир Вдовин. Вдовин Алексей. Я его знаю лично, друзья мои. Лично знаю. И даже...

не раз пересекались, когда я был подростком. Вот жизнь-то, а? А сейчас в эфире будет звучать Вдовин Алексей. Недра. Вот прям, вот жизнь-то. Вот так.

Оленька, красавица, фамильярнич, не будем, написала. Добрый вечер, Иван. Поставьте, пожалуйста, русский размер. Вот так. А вот абонент, ну, просто я не знаю, как произошло, но вот написал последние цифры 97-95, гранатовый сок. Прилетел в 21:30. Друг мой, абонент 97-95. Сергей ответил раньше всех. И выиграл. Я его поздравил. Он уже похвалил с соседкой в лифте, написал мне. Соседка очень рада. И Сергей тоже рад.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

друзья, прям вот не успевая, эта песня прозвучала группы Queen «Лилайла». Ну а сейчас Ярослав Леонов «Твори добро». Если есть возможность, не обязанность, есть возможность, помоги ближнему.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Радиоактив. Комета. 92.6 FM. Комета. Не хочется прощаться, друзья мои, но на Кометовских 21.54. А Кометовские — это прям вот прям через линию напрямую. Кремлевские куранты, то бишь московские, столичные. Желаю вам теплой и уютной ночи, друзья мои, нежной и заботливой женщины моей, как объятия самого близкого человека. Пусть ваша подушка превратится в облака, одеяло станет нежным белым снегом. И вдали так вот засверкает теплая во сне река, а может быть море, а может быть еще круче, бескрайний океан. Желаю вам, чтобы приснилось и исполнилось все только хорошее, что есть на этой грешной земле. С вами был Иван Карпов на самой замечательной радиостанции в мире «Комета» 92.6 FM. Удачи, успехов, улетел, услышимся.

Вот вернулся я, да, вот тема разлуки, кто не в курсе. Ох, гардемарины вперед. Вот Олечка написала, солнышко, можно Жанну Добровольскую с композицией «Одна»? Она обязательно будет. Обязательно. А будет она в 22:03. Я всегда выполняю последнюю заявку.

посыпались смс-ки, вы, говорит, женаты. Друзья мои, 11 мая, 24 года марафона, да, бракосочетания. А так я с любимой женщиной уже 29 лет. Вот так. Представляете, да? Сколько мне лет? Я уже старый, весь седой.

0: Чехове 22 часа.
1: Сидоров, вы то что-то двигали в квартире, потом сверлили, потом катали по квартире что-то, потом пели в караоке, причем то, что я не знаю, а значит, не могла подпеть. Потом ругались с женой, потом мирились с женой, и все это делали ровно с 7 утра. Сидоров, я будильник уже 2 года не ставлю, просыпаюсь под все эти звуки. Но сейчас-то что случилось? 7 утра и тишина. Я работу проспала, Сидоров. Что у вас там происходит?
2: Радио слушаю.
1: Что вы там слушаете, Сидоров?
2: Утреннее шоу на комете теперь 7 утра.
1: Ты мне это брось. Бери дрель и сверли. Слушает он там.
2: Слушайте утреннее шоу на радио «Комета» по будням с 7 до 9 утра.
1: С кем ты разговариваешь?
3: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
4: Минпромторг России предложил обязать маркетплейсы предлагать российские товары при поиске иностранных аналогов или товаров без указания брендов. Об этом и о многом другом в нашей рубрике. Минпромторг Российской Федерации предложил обязать маркетплейсы предлагать российские товары при поиске иностранных аналогов или товаров без указания брендов, следует из презентации главы ведомства Антона Алиханова на Конгрессе индустрии детских товаров. В презентации отмечается, что для подтверждения безопасности товаров ведомство предлагает обязать импортеров детских товаров на маркетплейсах проходить полный спектр процедур по соблюдению мер технического регулирования Евразийского экономического союза. Россияне смогут использовать биометрию для посадки на самолет. Сервис запустят до конца первого полугодия. Эксперимент пройдет в 2026-2027 годах в Пулково и Шереметьево и коснется авиарейсов Аэрофлота, заявили журналистам в аппарате вице-премьера России Дмитрия Григоренко. Россияне смогут проходить предполетные проверки в ускоренном режиме с помощью государственной единой биометрической системы. Постановление о запуске соответствующего пилотного проекта подписано, сообщили в аппарате. Запуск сервиса состоится до конца первого полугодия 2026 года. Другие аэропорты и авиаперевозчики также смогут присоединиться к эксперименту при технической готовности инфраструктуры. И в завершении выпуска. Спрос на литературу о выгорании и стрессе в России сократился на 20% в первом квартале текущего года, сообщили РИА Новости в пресс-службе сети книжных магазинов «Читай город». В топ-5 книг про усталость в 2026 году вошли такие книги, как «Я больше не могу», «Как справиться с длительным стрессом» Рангана Чаттерджи, «Твои секреты», книга «Антистресс для счастья, объятий и фыр-фыр-фыр» Натальи Красновой, «Собрать по кусочкам», книга для тех, кто запутался, «Устал и перегорел» Марты Бек, «Самогипноз. 45 эффективных техник для управления стрессом и негативными эмоциями» Кевина Финнеля и «Не верь всему, что чувствуешь, как тревога и депрессия заставляют нас поверить тому, чего нет» писателя Роберта Лихи. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
3: Кошелек.
5: Радио «Комета».

Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Звезда по имени Солнце – одна из самых знаменитых песен Виктора Цоя. Она стала заглавной в одноименном альбоме 1989 года. Однако мало кто знает, что эта композиция не только звучала в фильме «Игла», снятом в Алма-Ате, но и была написана в южной столице. Рашид Нугманов, режиссер «Иглы», в котором главную роль сыграл Виктор, утверждал, что Цой написал «Звезду» специально для этой картины. Более того, он настаивал, что произошло это осенью 1987 года в его алма-атинской квартире, где лидер группы жил во время съемок. Цой сочинил песню буквально у него на глазах, но на вопросы о возможных мотивах или источниках вдохновения Нугманов отвечать неизменно отказывался. «Мотивы художника — это сокровенные тайны, которые порой и он сам не знает», — говорил Нугманов.

0: Радио Комета. 92.6 FM. Радио Комета.
1: На берегах Лопасни 23 часа.

W. Песня группы «Ленинград», написанная Сергеем Шнуровым, один из известнейших хитов коллектива. В канонической версии входит в студийный альбом «Пираты 21 века». Инструментальный вариант произведения входит в альбом «Вечерний Ленинград». Впервые композиция была представлена публике в 2002 году. Ее цензурированную версию можно было довольно часто услышать в радиоэфире. С помощью этого произведения музыканты рекламировали свой первый официальный сайт. Его адрес повторялся в припеве песни, благодаря чему ресурс коллектива быстро стал популярным. Впрочем, сегодня он уже не выполняет свою первоначальную функцию и давно не обновляется. На песню 3W «Ленинград» сняли видеоклип. Концептуальный анимационный ролик сделан в виде настольной интерактивной деловой игры. Участниками клипа стали известные рок-музыканты, имена которых тесно связаны с Санкт-Петербургом: Борис Гребенщиков, Юрий Шевчук и Константин Кинчев, а также президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, являющийся уроженцем Санкт-Петербурга. Участники группировки в клипе появляются лишь эпизодически. Они схематически изображены на футбольном стадионе в качестве болельщиков команды «Зенит». После публикации в интернете клип довольно быстро набрал более 1 000 000 просмотров и продолжает пользоваться

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Польза-польза. Полезная польза». И сегодня у нас в гостях Аркадий Семенович Жмых, который расскажет о пользе фруктов. Аркадий Семенович, говорят, что абрикос.
2: Нет, это неправда.
1: Подождите, а как же яблоки?
2: Это тоже не соответствует действительности.
1: Но авокадо, все же знают, что авокадо.
2: Никакого авокадо.
1: Ну что же тогда полезно?
2: Что полезно? Полезно слушать по четвергам шоу с 3 до 5.
3: По четвергам полезный настрой с Анной Донрой. С 3 до 5 на радио «Комета». Вот где польза.
2: Ну я пошел?
1: Да, идите.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Вы слушаете радио «Комета» 92.6 FM.

0: Комета.
1: Уходи, если сможешь.
2: В Чехове полночь.

0: радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64 от 24 мая 2013 года. 16+.
1: Stand by all systems.
2: Радио «Комета». 92,6.

0: Что дальше?
1: Для строительства этой сцены нам всегда не хватало рук. Без болтов и монтажной пены все это собрал